0: Дина та тангын ацу вайкер кадагдаг мендэмд денжиг жожин нугэжэн уужилгцэм дэндэр капсан багын ди тола чоши гыд шигидэн чизгинина. Яна чи штумдэн дэг нуг амгил танг яна жабжон гэ талэндэни цама кадазгина.
1: О ри ри ри.
0: Патэн чи. Нуна
1: та тамг. Ач шунда гэн дин синдэ музэдэп ко гэдгина да. Мазмжина ни тумэр да жунда жискэт шунди кашин ачит ита сигэ жуа ёта та. Лам кунунда сигэ да жымжыла жымжы дизэкмдэ кэнган тинэмсэкэ низга тунжина мацэдэн тонида лава кама маза жигу гэдгэ тонта. Амги чара курэрэнгэ та та та вартэнгэ нарсын ну жирмина жукта рэнгэ мацэндэ буза намэндэ буза ён ну ламтэгни рэнгэ ламтэгнида сура таканни му маза ишин ну гэ сура тунда сармузук. Тэгэхээр чи хашин дэх тэмдэг надаа ламс гүнүнд мөзөрөн гэрэж хүүс чинь дэ гүнүнд багын гүнний хамт дэ тантаны томагарнга чөмтиг таарын гүн юм чүлд нэж гэдэг нь ламны нэрнга синүгэ чөндөн хамаг нуунда таказа чиний намда чүлд дүүс энэ дэ ламс гүнд нь тина та чиний кэ ламга динжиг нэг очо липунга динжиг хан чигэ таруу хэмчэн дэжим гач зэрэг дэ ཁྱི དང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར ས
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ᱱᱩᱱᱫᱟᱜ ᱫᱟᱪᱤᱥ ᱜᱩᱱᱟᱨ ᱫᱚᱜᱫᱚᱜᱩ ᱫᱟ ᱟᱪᱤ ᱥᱮᱢᱱᱤ ᱭᱟᱝᱡᱤ ᱥᱮᱴᱮᱱ ᱥᱤᱞ ᱨᱮᱢᱵᱟᱥ ᱜᱩᱱᱟᱨ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱟᱭᱟᱝᱡᱤ ᱦᱩᱭᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱱ ᱱᱚᱢᱚ ᱛᱚᱱᱫᱚᱜ ᱡᱟᱪᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱧᱟᱢᱨᱤᱡ ᱜᱤᱱᱟ
1: ᱟᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱯᱟᱪᱤ ᱥᱩᱢᱱᱚᱢᱟ ᱴᱨᱤᱭᱚ ᱯᱟᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱛᱚ ᱛᱟᱝᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱪᱷᱚᱱ ᱛᱚ ᱡᱚᱨ ᱜᱟᱞᱚ ᱠᱟᱱᱡᱩ ᱜᱩᱨᱛᱟ ᱡᱚ ᱛᱟᱱᱚᱨ ᱢᱟᱥᱤ ᱦᱚᱨ ᱛᱚ ᱛᱟᱱᱟᱱᱫᱟ ᱠᱩᱥᱢ ᱛᱟᱨᱠᱚ ᱜᱩᱱᱟᱱᱫᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱣ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱡᱩ ᱥᱟᱝᱛᱚᱝ ᱜᱚ ᱞᱚᱢᱟ ᱪᱷᱚᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱥᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱞᱟᱢᱡᱤᱱ ᱜᱚ ᱭᱮᱡᱚᱨ ᱠᱟ ᱦᱟᱪᱷᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱤᱠᱯᱟ ᱟᱡᱟᱝ ᱛᱚ ᱠᱤᱜᱞᱟ ᱛᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱭᱮᱡᱚᱨ ᱛᱚᱢᱚ ᱡᱚᱠᱷᱟᱨᱮ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱮᱠᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟᱥᱟ ᱤᱱᱡᱤᱨ ᱜᱚ ᱪᱩ ᱪᱩ ᱱᱟ ᱛᱟᱣ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱞᱚᱨᱤ ᱛᱟᱡᱟ ᱪᱚᱱᱟ ᱪᱤᱢᱩᱛ ᱢᱩᱡᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱤᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱯᱟ ᱪᱩ ᱱᱚᱱᱡᱮ ᱛᱟ ᱥᱮᱢᱚ ᱱᱟ ᱢᱟᱝᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱢᱤᱠᱟ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱢᱡᱤᱢ ᱜᱚ ᱭᱮᱡᱚᱨ ᱡᱚᱠᱷᱟᱨᱟ ᱛᱟᱜᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱩᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱩᱛᱟᱨᱩᱝ ᱜᱟ ᱥᱩᱜᱩᱱ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱱᱚ ᱱᱟᱢᱟ ᱱᱟᱪᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱜᱟᱱᱩ ᱦᱩᱛᱢᱮ ᱯᱟᱡᱤᱢ ᱠᱚ ᱠᱷᱩᱨᱛᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝᱜᱮ ᱦᱩᱛᱟᱱ ᱡᱩᱜᱩᱱ ᱡᱟᱛᱟᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱜᱟᱥᱴᱩ ᱛᱚᱝ ᱪᱤᱛᱮ ᱠᱷᱩᱨᱛᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝᱜᱟ ᱞᱟᱢᱟᱱ ᱡᱩᱜᱩᱱ ᱠᱟ ᱛᱮᱛᱟ ᱥᱮᱭᱪᱚ ᱨᱟᱝᱜᱚ ᱦᱩᱛᱚᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱩᱛᱟ ᱥᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱛᱤᱜᱤᱱ ᱡᱩᱜᱩᱱᱟ ᱛᱟᱥᱚᱝ ᱫᱮ ᱥᱮ ᱫᱟᱴᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱮᱠ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝᱜᱮ ᱤᱡᱱᱤ ᱚᱭ ᱜᱮ ᱛᱟᱨᱩᱝᱜᱮ ᱥᱟᱜᱤᱱ ᱚᱴᱨ ᱥᱟᱞᱢᱚ ᱚᱴᱨ ᱪᱩᱱᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝᱜᱟ ᱠᱚ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱥᱚᱝ ᱱᱮ ᱠᱟᱥᱴᱩ ᱡᱨᱟᱛ ᱢᱩ ᱦᱩᱛᱢᱮ ᱯᱟᱣ ᱠᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚᱜ ᱥᱮ ᱪᱮᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱟ ᱯᱚᱡᱚᱱ ᱛᱮ ᱠᱟᱜ ᱦᱚᱴᱟ ᱛᱮᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱴᱚᱣᱟ ᱛᱟᱨᱟᱱ ᱫᱢᱵᱟ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱥᱩᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱞᱟᱞᱥᱩ ᱫᱚᱱ ᱛᱩᱢ ᱫᱨᱮ ᱛᱮ ᱠᱟᱜ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱥᱚᱝ ᱫᱟᱣ ᱡᱩᱱᱤ ᱱᱟ ᱥᱮᱭ ᱪᱩᱭᱚᱱ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱥᱤᱨᱠ ᱫᱚ ᱯᱨᱟᱪᱟ ᱢᱟᱥᱩᱝ ᱥᱚ ᱪᱤᱱᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱟᱱᱛᱟᱨ ᱪᱟᱝ ᱩᱪᱩ ᱠᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱩᱢ ᱜᱚ ᱫᱚᱱᱚ ᱛᱩᱢ ᱪᱮ ᱯᱩᱡ ᱛᱟ ᱫᱮᱝᱜᱟ ᱭᱩᱱ ᱢᱮ ᱱᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱚᱠᱟ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱥᱩᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱴᱤ ᱜᱚ ᱥᱮᱝᱠᱷᱩᱝ ᱜᱚ ᱢᱟᱝᱜ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱭᱩᱠᱷᱟ ᱡᱩᱜ ᱡᱚᱜ ᱛᱚᱱ ᱫᱚᱠᱤᱭᱟ
0: ᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱴᱤ ᱜᱚ ᱥᱮᱴᱮᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱱ ᱜᱚ yung nuk lam da yinji na achu matsi ge dolm chot da yinji na chi jet me pi lam zgra re la achu ma sa dang sizun chon na ra dre da darku ge si par gan chon na ji gon ni je gon nuk darku ge si pa ge si di yinji si di ge kap gan chon da yinji na achin nukhin dang zi je yisong na ta jin jor wa yin achi koyang na charchin chiz gila gan yin na ra achu dang dar yisong na ngon tuy na re ri da ra rungin nukhin dang je yisong na darku ge si pa ge si di gan chon da ra achu ngon chik ge si di gan chon da yi song na 원칙의 주시 되는 소화다 시기 지겠지 보이는 한다 담으즈 남느리에 들으라 디생겐지나 아주 무치그 돌음터들 람강 멍멍즈고 던데지그 람샹샹 좀 많이 버치 공시고는 리스미가 그 달람 멍아즈고 그때나 아주 심지 텐노 람 드니지나 시디가 랑그 진용노군 좋아 따당 데리 따당 다크윈지 나른 거 셈나 요노가 티탄테 제트미 바글람 너무 강망망스고 같이나 다 다크브거 추 느힌 당지 선다 셔팅 당 한데 동노가 람데 다시 제트미 바 너무 즈리니 더니인지나 다 안저츠가 니어 문제고 그죠 다 추인지나라 영 오메손 바부 아 오메 그 칼와즈리라 тарги тишенген дина лапрты да чундыгы ешви жонара тызыкок андыгы лисхан жогунура лисх дунуг вартани дина джимде тончен шонгонона шешиму чуна наянчи ланкорн дасте танган нумшиг мангызыкок тандыгы джимцен дина рандыхи тисонара да ота аримаян шейт ленджу жигали тасе дина да яна о шей лантан ю сон аримаян тингнап царих куй шейт лишан джигин джигок дина тиян сэмни джиачи танканда
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉིན་ཤིང་ཁོན་ལ་ རྒྱལ་སེལ་ཅིག་ཁང་གི་ རྒྱན་དོལ་ཁལ་ཏེ་བཞིར་ཅིག་ཞབས་ཁོན་དོམ་ཞབ་རེ་གང་དེ་ཐོང་བི་སྐོར་ཁལ་ལག་ཏེ་སམ་ཆར་པན་རིམ་ཤི། སམ་ཆར་ལི་ཡང་གེན་ལོབ་སི་དེ་ཁབ་ཅི་ནེ་པི་ཝ་ཐག་ལོབ་ཅིན་རོབ་ཡ་ཡོང་ཚང་ཐོམ་ནི་ཅབ་དར་ཚལ་སབ་ཏན་དང་ཅིམ་ཐུར་དང་ནི། ཨ་ནེ་པི་ཝ་ཐག་གེན་དོལ་ཁལ་ཅི་ལོང་ཁོན་ལོབ་སུ་དང་ཐོར་མ་ལོམ་ཅིང་དེ་ཅི་ལོབ་སི་ཞབས་ཁབ་ཁོན་ནང་ཅིག་བར་གང་དེ་ཐོང་གི།
1: ཀྲུང་ཁྱེར་ནར་ལི་མང་པོ་ཞིག་གི་ལེ་ཤིག་སྟན་བྱར་གེན་དོལ་མི་ཁྱིམ་ཚང་ནམ་ཡོང་གི་བོ་ཏོང་ཁང་བི་གང་སོང་ཞེ་ཁོང་སན་ཅིག་བར་གང་དེ་ཐོང་གི།
0: ཨ་ཇི་ཆ་མེ་བྱར་ང་ཏན་ལེ་ཏོ་མན་ནར་ལེ་ཏོ་ལ་རོགཅུར་ཡག་པོ་ཞེ་པ་ཨ་ཇི་ཆ་མེ་བྱར་གེན་དོལ་མི་གེན་དོལ་ཤ་ཡི་ཅེབ་ཤི་བར་ཅིག་ཏོང་དང་རྒན་སུ་གང་རོགས་སོ་ཨ་ཇི་ཆ་བྱ་ཤ་ཤི་ཁ་ཁོང་སན་ཅིག་གི་པ་ཏོང་ཡོལ་ སམ་ཆར་ལི་ཡར་གེན་དོལ་མལ་དང་ཅ་བྱ་ཤ་ཤི་ཨ་རིག་ཁོ་ཅ་བར་ཏོང་གོ་ཅིག་ཚང་ཤིལ་ཐེ་ས 당아 비 친녀식년이 친녀년년 월 상친 당이 수치 상친의 망친의 연애용 단칸과 조준의 우쇼준지 조혀를 종혀를 당 얼마서 월이가 랑숑 클들 독수시 브마슬 얼마치 조르문 밥질께 제금 송쇼 당 비슬 토비 배지제 체둔 총들의 시 제초수제 시진핑기 조르문 샤비텔의 능비의 랑샤 갈친 럭들의 당수시 바당 제금 혼란족 바당 정도 배지진 총 당승 얼마치 열굴 큰 즉진제 레돈 첨부대 역부를 점니 얼마치디 상진이 용제 르수세 멍멍다 베킬 점비 베킬게 처우시된 여러시 기반난 제단 야른기 디스 마치 후담르 켈바당 첸점데 혼정기 큰 효월 우셔준의 화농 회리랑 송종당 쇼화 살르 지가랑 송종 젠차 종지서 교대 얼마치 바비지제 제금 코리 송쇼당 열굴 돈리 페이지 점들로 조듬 즉튼 저치냐 수펠 Әзгінде қалушыға гензін сұқтя нәцелләр ташуші бірмасыл, сача жәнке елкөр бадың, жұсым көлбе самсыл жеревші. Кептан тұны, чәцел төбе сұңшу өдің, бізіл төбе пәлжі жүгітері чарынғоше бадың. Нейхі йоги, әрмачы үйі, чі тонкондың, чі жекім, чі көрігі сұңшуңшеге бамасыл, және намырың Абдешилдан би чоу өдан, цейм зүгчан лашканда дэнни, жзанчан хуаму харшуғса жетта бір кхатхушеги. Жекма елкур пэджи чан жилхы чигда дэнни, аргіне елкур дан, джамжил елкур, цонли елкур чи нямжи пэджи лашканда тансвутун адан. Амайан хуанжур дан, чатуғ тахкур суғ сардар лэгу хартаки цолшушеди, жонсав чадан елкур чи амангши тонли хтовчир дэнни, чин зэдгдан би ама чин зэжун манам чи мэгдан дангамбру шеги. Дангави ци нерсиняни ци нерниням вар шанчан танги шуча жуанба шанчан лотун чуанчи цуанув сори вари рангшун кал на горму чунчир данг терленка чунчир дэр тусумши бармасал хуанжур кушчуда жигмал цунда ди. Кенанчи тантуна. Чечу шуча си чинпинги цуанхун ла зигшима нанкабжи сонсил гачинча гонтун топжун данг лагдар тансувши ба данг. Дэнг чунгэнгэ тапчи гуэжгэ дэнг, шэнгчэн дэнг юшавэ лэнгша дуэнчу нэму шэба. Сэнджэш дава яндагбар дэнэ лэжэв сэрту лэн нэчэв шэба. Хуанчур шаба ягбуэжэ бэн ганчэ кэрсэм дэнг, лэнгэна жэвсэм ангэнэ жэвзэн дэштон ба. Луфтэн гэрмэлгэ пэцэл тувэ пэжэн дэнчэ дэ чулгэр гэндэл тонва чэвшэнэ, шэнгчэн юнгчэ чун юнгла шэжэ мангпун чугки. Нянкунамба, тэнгдэ дитху сан гэрв ша царсун, лэцэнди зомжгба нянгшим цэрэндэнг, зомжнган карва сонам цэрэндэнг хуафтэнджа, штахгалва пшиглу, чэчу штахгалва агангчг цэрэндэнг сонамрэн чэн ийэн. Хяу сэн цугэ чэчэгэн хэнэмдэ тэпшэшэнэ ийэн, тэнг ажимэлэн цанна нга цу янхчэрэн чэл, тадэмуши.
2: Начу учи би рэштэ чэ дора.

0: 와요 히르크상 캄
1: 리피 와요 젠조에 가르토
0: 나촌 시피 옌르 제제 쪼고 쪼고 쪼쪼 나촌 시피에 가르쳐 제 가르토레

Xonim Dani, Brzg Saki Oni, Tianjani Nartan Huarkan of Yaskicha, Barku Galan Chul, Wok, Parastan League Pages and Over, Skandikinua Chambos to Yok. Barku Lakslangena, Das Ostura, Wichirini Pages to Over, Sisi Chambos Yok. Ретани нартан хуаркынни хуарнуу гуанжета танжирг танжина хуинд пэнтэ дахи ламбур гомбатан ботар жигс юнуг тартаян тргэнгэна мангазгэн жажи юни та хуаркинд цама анга цу дахи ламбур гомба потэн боталагэн анга жиг гомбан дэрэ чапрта нартан паркынла банчин хэркэмчэн аваара жава жасиг бала сокки тикрэр чэмбун зэн юнз. Стунчик гэбжа жача лор гуэнбах жаржэнгэн гуэцами дуэрки нэфтэн чэчэ кэшкэр нэнжа дианчэнэй хэлэй бархэн стунчилэ жабжа лэг сунчвэй. Нэштун жамэл чужэлуэнэй нартэн хуарми тэнгэр бархэн нэрчэв лэжэн жэнжэна цочун дэцэгэдатэнэй бархэн чэв дэн лэг тэнжэна бархгу лэгэн Rindan jina po jarjim ga dadu gu chung chung chung ma cheta gu jiga unu ga gangjin na chung chakpar ga tang ga jinshiz ga tong tong zgiri. Dana yang jisan jina chi uji barkang chi mo vzhiga chok yang zhambari ngoshtulay juil. Dana dadu gu chung chung chung ma ga nartang huar kang si gu nun da gangna yoni na. Dinyanga chazga nartang zi tukuni na. Dinyang ni dan jina barki chigi darje shung ni na. Dala suqa chung ma dadu gu chung chung ma ga khisung a. Ренюниви тукучонсо шунингина пуутар демгэ хсихцэм жилугра гиндуна ганугэ тандина систем жёганугэ тукучонсомамгэ датэни ян гэнгжинна чонцхэпэргэтэнгэ гулуунугэ лакиэран хтамзи дэнина кансусэнчэн мачэзун өрг хомжэн аманин зэнжа тунугэ ловжу жахло дуржигэ чис таначи тукучонсон жахло дуржигэ чинугэ системди ачи ронюзгэ чуйэл

0: Yatronamba, Tarta, Tingleets, and the Tamba Tangpo, Thoson, Kijes, Elang, Tamba, and Dina, Nisusik Jugil. The Tachi Gonir and Samjushua announced in the Tingleets and Dina, Tagitung, Gikungam to Thomas Kunu, which ending an Antons Gachahidi, Govdu Shio Sikunu, Chirnachu, Tatorinjer Kigalets and Dubjit, Tarangayan, Slinger, Yanchi, Som Tongri, Yanachi, which I regan on each Anton Charia Damsi Dali, Lonyo Chunyamga. Та зарзага таны жу таалдуу нивзүн дали та гамма юнг хуялг хүркэнд сойгнда тогоян ис лагтар нанууг мэсэг лозги нум цэг та сойгн дем сүн шэчна хуялг гос эргүнд кэрг чамлаг манзэг тони жавчил тун жуг гачи шэтвзг янура хуялгнд дугу мэр гэргэр гамис маймбр дяквра мэргэз кэргни пижира та дэ такрым рели даунуг ганчзг януд хтамп бана юка Ti tanda chu tan zamnan huyalugu ni mundi agmigsilg changma huyalugu ndi galung zig cid mar gir tang cugwa yang na chig na cug zig bjiddi chu huyalugu taag gajin ramzin dar giba kirg huycha ibjur la suqwa gib shangil na cug zig beli dali nint chu raga sin rung na chig nalam di semngu di chig shiqai wai do nir kapta muzg riri ta yang yanga yinng jiku ni jirku ni tamugir nang cilara yochiri tana gantar huyalugu shi bi gajin ramzin dar huyalugu ar giba agmigsilwa ndi Зарзык атаны таңы жүл хүрін жіркілі цингар кілімдіні ең дейчіл карма чарип цай дейчіл дангтан бі чу хуялығы шы чүндумыг лэнг та лэгжазг зіна чу гаяна хуялығы нямг нға ци кілімдіні хуялығы чүндумыг лэйцін зіна тұқу нантун дамуз ңесін гостум жүйл дейна дэрін лэйцін дейна ачу үргейкун камча ту ту маас гүнгу хуачан дейна нэ нантун зіга чахи зығылуғ хуачан да уэгдав жэрнкін та цурмын гэт мэрэг төвчэндэна та гэргэн гүшгэлийн намжин бигэн гэргэн сжавэ тэни хуйчанд шчэрнан замбуулгана гатэг чөний кэргэ хуйчаад мусгийн би чаны та жачи тамкын намба лугба бо намбан цун шэчэнэ равгачхи юучэр тимнюара юучэр тэгэч дарнга янчла лэцэн ди чөний хуйчанд зутти нуг кэргэ хуялг нюнцэдэ тэмура шэнь нюн юта ритан зучи чаны цамаж анд шажиз гам цун шэчэнэ раян рынгэ тэн цамби нантун зна чогт шажиз гатэнара алгана тажи юуни нянжи юуни Тэни хамаазган итэнэв чалисн жожина чимдэгзэгэн итэнэв хэлгүй нара янг динанна лобжэ тажи юуне гэргэнзэгэн итэнэ шэл марги вэрэдэг тагэн кэргэнчэп гэ ди жэржүг гэлхүн мэгин дила канера корэн гэ хэчэнд жи тинүг чүни та онд та янда мэнда ойга жиг жэргүгэн дорчүг гэ самба гэлхүн тэ Ernien de Yens, Samba, Ternien de Yens, Titana, Huishan de Lopapu, Satan Gansagam Sunisona, Chifti Yona, Arangi Chumri, City in the Certain Tang Hunter, Young Mangwan, Arangi Hamara, Rangi Virgil Yunuzuing, Arangu Virgil Tazuga Mangwat the Goyanji, Sim Tabni, Tif City de Yanji, Shastore Yeche, Rnini, Tamuz Risikuk, the Gurta Teringa, Litsin Dinachu, Tisul Tamsin Ilandga, Huelok, Nantun de Nisishijil.
1: Chi, Tang Tangapur, Baptist Sim Jurova. Rangang ribchin babchigni oyumachi lamtik gulugchili wabji, ami totomag lugwanjini basifshir guli gudzg. Di yarngunt totomag lugchaya halim dil mamnyongnug mirg basifdin dangchinzgabchini lugginanga tambujin uk. Rita basifshirashu gundun tongnara, avli matungbar basifshinkinga akhdi.
2: Basifdangi nyarchigidangna chogu?
1: Akifshira.
3: Chognumara.
1: Tavzi totomilgni basifdav langtangsig. Totomig shirgu gamchunganang basif shungi jogunu tatunjura.
2: Да тама вакчине
1: акин руак жамбар кылык басыды жура
3: мени мар бабчыкри
2: о
1: тотомаг чаңсымдың жиди аргам чоң афтидали
2: налыгы чыгынара басы тоңна зичи
1: аки тагзыл тотома мгымдазы хыңыни
3: о неке шелирам бабчыни ликалина докси кук табжыни лыгы чыгына чиниге нямгы ликадып
1: тотома аржан тып жерини акти шафтазгину Акыты цхуйшан жығла мүхіл жүйін бадан шабырдына мүйім тамбузгілейін дөрчезгірі. Тотоми лық бар кепір ғземіне.
2: Акысынғы өчіңра нямғы лих қадып жүдіда самчылы шағыра. Нен таңзы жүгу. Нға тәрін жүк көмгіме, лопча сарвазан жүгу.
1: Чи жәді Тотома амы шықсып жүг.
2: Ама, нға басы цонды зәйчейін.
1: Аман, ям цамба жүңсіл замын мепір.
3: Арита чух сонгнил вазги чизина манни тачизги тандрыян
1: тотоми амилг биринжини рожурд самлутангок касынга вард тотоми гмгмэн непэрд сонгнил вашиши жете йенла унчин Тар нэнджи ргамчун пасе пунви дэгбу дэнжа сэг шэй байын жанжи хэнд лэгбу сэг рэл.
2: О, арэ!
1: Тотуми ела галуурд самцл лэгбу сэг харды аматыйны.
2: Шунгата самнил вазг ичи сэгку на эндара дэ пасе цунгны згав дитан на чамо зарэ.
1: Ами лэн машин, дундар камдар ами сим хэнд мавдивин гэн на юдэ. Kati tirung rosi thobchan di thotho ma tangnum she kha manyin na. Me to qol jambi, lamu ugan amyum zirtik adung la gazamnin jindang khikhandi. Komi thotho ma tadi, thotho ma na lamnan ni gnamdung sardung she jing khani tadung jishi khirarab she jindig. Thotho mai amalag jis simchil she jinba mahi la, amy mgil la mgilm cha tangari rgaasang rgol.
2: Tatin niga li jimin. Ngāta dredjūg jirtsilwa tsaas gīchī.
1: Amir gādang la yelpung rīmāsīg dāngabjī. Ay, tāni yaw zhīgā lījirī. Lopchūga nīgā gugidaw nā mūnī. Gāchā māmū, arīmanchū. Marmala nīchīm dānta lopchūr gōchūng shūng wēnshūng. Gāni, ar gīkūng gāmchī tōtō mā. Lopchūr gōchīna mānzū gōngta ngī tōtō mī āmāga sīm mābdī nūgar jimtsinta chūkshīyān nāndō tā. Tata Totoma lorum tungugul humazig innara, Topchani hattangsig. Lorum tunguzig niwili fshira hattang nutayin. Da gzankur hngunmaga duandagzigri. Zindaga Totomaga amanda Topcha vini. Chekishimu Topchandi shigna zindaga Topchuk zambaragara warchiliyga. Chundu Topcha jiguujiri. Lonaag zhonla vzindrim zibi wamila gergindaga ugrang shibshongarji mantada. Та ngoma tabhiz mekinga. Ama yam chambir jir.
2: Tuan tamgu chazgi dangir.
1: Ami simziga. Shayindaga nzindraga lhobchukar gazu warchilin ni tuan tuk chizgili dangina. Da chansig. Rgerginji jintin chilivir zimar debzim debzim shikhan. Njilir shibi xtalo la lagbib shizim shishirda. Xsalshid shibi ngo zamdangsig.
3: Ni chorngana lhobchili gu nukar kabgu tuan tuk zhukshala. Mörgö chukchiga kaf shin chukko, jam chukko, thangma avjara dhigi gugu. Ngi mörgö tondogzi mena yangra orkita yinna marandoli ni chung shaychu maafshil. Di danada simchi, nigrnul, thobdub, chachanga chukchiga naamshig shuguk. Rerev zhinga shira linguk. Khwilna ngachu nyamjizgi kunu khrkawara mörgö chukchiga kaf shini simchi vlan chuk, yang shira tkhsay jab chuk. Dani chigiz ngurnara yang kar kakhsayb shi tangani. Nani nirinul lang yung, yang av nirinul ka kat tkhsayb shi tang nani shamnig lang tang shira chukhsay jik. Tani da yigi xchik kata nirin mxchik ra gani dhamuz mune mamdrag. Yang mar ki chukchig kaaf shi ni nangan chuk gug. Tani btiin chikson na yang chukchig kaaf shi ni nani mjigsim blang. Yang chukchig kaaf shi ni nani mjigsib lang gug. Mjigsib ka chik sabtang ni yang shirab jigay. Tani orka yigi zimrajun goh chamdang na ngar jinga liram dandartaran jo gug. Та мэрга хуэча лэнжу, шамнэг лэнжу, сэнчри лэнжу, нжигсэв лэнжу, нэрга цхма камасчика лэдэнэ дуэндэгзэда янра орка, янра орка. Та лобчика гаада чугцэра, нигэмра нэмэдэг жаада чухдар вадари та капши тангнэр, жаав тангнэр дэмэг гжаад тагдагарэ. Чихтэду чан, гуэн курнэнэнэг, айнэг чилэшуэнэнэнэ дэмэгзэ ин. Эча да мэрга чугцэг ка чухдар вадари жэггу нэвшэгу нэнда цхма мэрга цхоку дуэндэгзэ юг кэдэгэн ичам шэнэмэн. Анэркэб дэ чанби варды, ргэргэн чэр замана, чихрдэв шэшэндэг. Nyani chamdi thondi ami dagzul rangasimugu chukchegi khanda war machila chizga fshigoni na chizga rjiqo naga naga dondagnda sawr. Nyani chamdi thondi amaga dagzul wami chukchegi kha war machila mjesimi gundugu dondagnda sawr haa gosungsig. Toto ma lhobchir shigbi nyan dungu di wang lang zora amayandav zinu.
2: Ama, nga chul hotratata arang khisig maar. Dinangan thengkumta uga chimchangan thengkumga tangindiga shiran thengkuga. Tarung... Чоцэгэ ка аникэм гэ кашэ суйдын яраше гугэ. Чоцэгэ нагап жигара мазг чиг. Нэнэ чи шагыя.
1: Тазыну дэнс. Чоцэ тэ мозг дарти варда арга мамнын нуг чатэм царди. Вар мачла камжэ сми гунуг тото маг цгат амаг ганиглама хар ёнс.
3: Тэна
1: ами симзга дондг нгамба чмар. Тэ тэна кал чинэз гуну мэрги чоцэ тэ чи лов сунгната тэ ичмар. Ами тертэр симжэр гэргэ

0: ргергин танахчившангини.
1: Шка, шка, ка, ка, ини мургэ чугчэг кажиг жутта чикгнара. Ян лобчэг кавраллынги дэчгу. Гри, гонинг амада канилынги дэчгу.
0: Ама ян хасэдэн.
1: Гергин лынги дэчгу зина канилынги дэчгу дугу.
0: Ргергин чонсын цхба сажура.
1: Топкынга гихун ка канилынги дэчгу.
0: Ами тарун хамагуя.
1: Арги консум нилынги дэвэч хэ гонина.
0: Ргергин гэшкадынга гэгдан диматын чити.
1: Мургэ чэтгу дэрсэ парки калынгна дугунрия.
0: Ргергин гэрка чандам дурджина пачир намузыри. Лобдын дунгуга нанга тотумаг жугцэя чугжа чумжа жигвч гэдэ тансэ. Димчхоны жугцэвчэр дингэни ргикун гэрцэ васун я гикун канилэн гэдэц. Гергин гэсэмзгэ чэгэнгу чэн мэйтэна талнана лангэ чэхэн дөлүдэну тотумаг голор жигар гувши сузгафтини.
1: Чэтгу дэрцэ ба.
0: Тэзи кэтапс. Топкон дэргикун тотумам чонывшэна артав хачан дэрбас гиенди. Аргикунд кертхуна юуну мэцлэг ржалымдан кахта тэрнэва. Ржалымдан аргикуниге варна авдэпсэл гызэн мейпэр жэмдэ кушчёра гамаму штамчын кычиг махтыг мейк. Тотумаг лил хамугын анэ ржалымртан гымнятан кабдаглу чупа масл ржалымдан рови джэжгэ джэрцэпатэ гэйн шкэлтэ гуйдали топкын гэрнэн авжиг юнс. Тотума аргапту чимбурчийни. Топкын нэнгэ лобчугарга.
1: Аручу! Кырчу тэнта!
0: Тавзившиянара, топканана лобчили давнугу лобчуга гзэмбар гараа худжи азжиги яралангэни цхмар гикун гарцу варап дангсг. Данида шайичу.
1: Джачуга джерцэпа!
0: Тавзи цхмагам нямгу висг. Тотомагар джерцэпарга.
1: Ва! Ngачун чаптан зэнаачу! Акалэлэ!
0: Джерцэпа цуна лобчабжини джугути магзи ручирынг джунцмжг юг. Yenayang lopchik tsin datr siwa sipan thongbi tharing chaptan jachirp shingu tsik. Badung chosim ga arig natsukun da chapchik chag yungwa na shkamdar gergin xchigba da chertag tangani chaptan da reishin tsam jokbi wardar gigba li ngayni thagzhan gang maar nil. Gergin ji ta zorgumzgilat oruyang tsam bakhchik xchig da tsar tsungri da tsam chag chukunari. Dabzi arang arangi semso yisig. Ройын цан бахчиг царнуг үжигни ржерца баргар авата. Лобчуг чонцонгоргар авсар аранран гэндэгтэгтэн атуэндангсг. Рэжа яам цана зүйону тотума дарунгар гэкун гэрцэмни. Цэгэзгэр амман гуэлэн дэчуг. Ргавдэдар гэргэнг.
1: Дачутэна чэгуэнэ тотума.
0: Дэзэджину тотумаг нэнтэнгэр гуэнэвшэра.
1: Гавдэ, джэчуг жерца баг жэнбатага туэндангна? Некэрчу каямайна мэнжэкэму. Тема цэгэ таачигэ дэргэ хвшэра туэнжугнара тэнгамэна мэнжэга?
0: Дэзэ лэн табсэх. Шкаптуг дэдар гэргэнгэ тотумага амая.
1: Тангэ мэргэ лобчэ ятэм мэкэс гонугэ жэмсэн чу эхэта.
0: Ар гэргэнгэ хвшэчэн кунчу лэн варжэр. Ами сэмзгэйэн.
1: Ngумарэ гэргэн, ngумарэ. Тандэгэ чу ркавлэ маазэг дайдансэх.
0: Ркавдэ ар гэргэнгэ дарун вара ркэнгу чим тухчэгдэнгэнэ.
1: Дарун ра?
0: Ама ям цамбатан карчан ваныга нямтэ шунти гэргэн ланджу
1: тачс гонри
0: гэргэнг каматани
1: катэ тарун зини фшали мэтрназг шачи мечина нич улхвжа жи сержэрэ
0: гэргэнчи арангнил тулан бав гжигди мэтэт тотомага амая
1: дэ карцэнг дондгзгин мэргэ хнар зингэр гикун хакани лангиндэг нэ семзгата чэтгу жерсэпад гог гоны инжэрэпа тэндулини
0: Namjin tara lhobchili sunga.
1: Olurji gada mirgir nga gada yini. Ay, chu chazay guna yin.
0: Dasi gadawk.
1: Tani nga yo sondani mirgi yo suda rgiju mirg sazga kabda yi guna mkhi ga. Damuzgan doli da orji yin. Ay, chu chazay guna yin.
0: Dasi rg.
1: Nga semzga, ay, jiga kabda yi guna shira chukshay jiri. Shira chasuk shayani nan doli den yanib dalara gacha chigara goji mek. Tani yin tiki kazindib ga. Тал хобчли чу копамик тэни нга гихун касунгэни сэзэ кабдай гуна янина тэн дулин гошин ихчи тири да магжи кыртаз гэр топкын гэ шандам югдана кыртаз гэ цэнлиг ук мөргэ тэ кабдай кук шажи гэ дэншугра шажи гэ семкэм нира хинэр кыртаз гэ кабдай ку кундулэр гочэра маун тэни тэни качас чигэр авшэлми ри чандэ хи кэ тавини гэр чана нги хобчли имэтэк
0: амир гонтэг маши гон гэргэн гэ тарун мэн тэд
1: та тарун тондгзг ё Тэнгэ дунгун гүчүүм зэрэгэл хөвчлэг гүнүгэр капдэ нэ цамаар жатэр зүтхи зүшэла. Шаяг замбарки цамаа гэрмүг хөвчлэг гэртэндэ нэмаг дарча тавч юук. Рэтэ чэкэ шимүг амгэжэг дарча замдэн гоцамдат. Нэрэг

Я ngan de meni ti kacha sha chu gor po para sem khra nyang

야

야지든지

Rada

0: 알아래
1: 젠 겔겐 빠진 알아래
0: 넌 허리 튼튼 알아래
1: 족보 천사터 제초 나초시 비가 틀린 진저 조기 튼진저 참

야냥이비

0: Хонкил пейги кэнке рцавала, Дэнжиг яртун кэнке рманжайын.
1: Аделхчи ихсарингир.
2: Аделхчи ихсарингир.
3: Нямкунаба чинабаб демойна терэнгнэв чэрцигэрдар нгави цинэрсэм дэн гэрцигэрдаб чэби цивдэн вэрцигэрдаб чэби цивдэн ин лагза пэмбарэлэ чэчи тиртарта джэчиг санжэ лэцэла нямбар гапсэшэ Сенекэлэ джэкэм нянчэн кэнгэ цинэнэ нинчэр гомэр сэнзэг сажэг бэнэпшэчэрэ Сенекэчэ сэнзэн фаэйи Зонли сонка дэн ди сэжунгэ лэнгэн влан юсэрэ. Сажэг лэпшэчэрэ. Нянтэр мангтэг гобэ сэнзэн гвардяр тарна фаэйи сонка ё зонли лэнгэн влан бар масэл дэртэнчэ сэжунгэ бу дэн джэсэ чонэйгэ лэнгэн влан юсэрэ. Сажэг лэ зонлэг сарвэ эмэ дэн яна сэжунг саранзэг бэмрэлэ чамчэнэг жэг мэдсэрэ. Сонкэнэ Сенекэчэ чапсэл мэрна гачэнщэгэнтэ Джэкэв дэ нэртүң нэвжэ лурдаг сэмбэр пэлвэ сэнзэн дэмку капсэ сонкэг дамтэм шонмэйла Тэн гочэд бэ Сенекэчэ лэтүн дэн кэмчэл Сэсэм сонэмшэ бэ Афэркэ джэчэ дэнгэ фаэ ла джэпчэпшэ бэ фаэ дамтэм шонвар масэл нгэн кэржэсэ сонкэ зонлэ ла конжэпшэ е Сэдэн дэр нэртүң нэвжэ лурдаг джэхчэг пэр пэлвэ Сенекэ джэмэн джэнцугчэн дэмку чуэлтэ дэгнэ вжэдэн рэнгэ лэ вжэдэн сэмчэ топэ мэнхэ сэн юлэ Лепаны джекам чантон кэнгэ ци нерни нерджаг батарна, гэсэр ачи ци нерчин нэнчэ намкунны ци нерни нервэр лепаны лобшуг сакэдэн джабгэв шэдэ, нюнгтар янг мэб джэгчэг чэнлэмдэ хурваадэн, дэ нэнг маймши дэн гэчэм марна джэг юлла, гэзянг мэ мэнгбур мэшчэн пэг юсэрэ. Вджаг батарна, гэсэр ачи лепаны лобшуг чэ, тиар сакэл чэм нерчуг дэгни хэлан джабгэв шэдэ, маймши марна бижар чэнлэмдэ хурэ. Дэржэсэг эсэр амахунгэ тэр сакэч ламду шигдэн джабгэв шэдэ, нюнгтар янг мэ джэг чэнлэмдэ хурваадэн, дэ нэнг маймши марна гэнэнди юлла. Чэнлэмдэ хурэй маньчэ марнаадагэ, ркабдар дээр хүнэм каргүлдэй чэнлэмдэ хурэй марнаадагэ нэхбоб шэпшэн юсэрэ. Зайэнг лэпаанэл хоржэчэ джунчэр, напа дээр, эсэрэчэ мэмэлэг намчэй цунлэй кэчэ вланкур чунчэй хэлэн джабгэв шэнэ, рдомэн хчэг чэнлэмдэ хурэадан мэг нэ лармэр чэн пугэ. Зайэнг лэпаанэн чортэн пуэй цэн нянэ нэхбэвэй хсаджэг дарна, эсэрэ махунгэ лэпаанэн лховшугчэ, пудэнэ сэжунг манкэнг нэнкур сакэдэн джабгэв шэдэ, манкэнг лаг ночэн цапчэн тэпаатан, мэ ргэ лармэ пугэ ёчэн, дээ чуэчэ мэвдэн манкэнг лэпшэл марнаарэлэ. Эсэрэ джэсунг мэгэ цэ нянэ нэг саджэг бэнэпшэчэрэ. Нэн тэ пшэчу чэцул джэбдэн имэсэ, эсэрэ джэ пшэншуг сакэл мэнбу мкасун нэнда джэг баатэн. Дэ джэсэ, эсэрэ мэхунгэ лэпа нэнэ, эсэрэ лаг дунфэм шэбэ, дуглэм кхайэн мэнбэн гэнэ гэнгэгэвшэ. Зэнэн эсэрэ дэн лэпанэм танцэм джэг эсэрэ пшэгнэ, дуглэм кхайэн мэнбэн гэ сэр лонвэ гэнэцэн джэр юсэрэ. Дэмэн эсэрэ джэг санжэр мчэлэм джэгнэ пэ цэ нянэ нэн джэг баатарна. Нэн тэ пшэчур, лэпанэ нэ эсэрэ ламэг пэ мэмэлэг намчэ нэнгэн пангваатэн. Ди чуэчэ мэмэлэг намчэг нэ гэнгэгэвшэ ё баатэн. Зэнтэг цэгмам танцэм сакэдэ сэр лонвэ эсэрэ. Синьерчинин ари темг рангчун ва кунче глинла лангчин чир теви чунчир некэр жонцог сарви гошев им за гопеле глинла лангчин рангчун сажун шугчи темн америка шуг чим за гудер шиг жик корчи гдан ши тангнем шимеле темг сажун ги чин темн чондер шиг бар унгам меле сати мангцог жатхан га иньен дэр жонцог кэнг гэн нэмдэм дэр гутум тэм ип шегопени глинла лангчин чи мангцог чи ари ни кэл тангнэг тан ип шилмас бафтана глинла лангчин нэн замнэн га лангчин чи чива ине Арав шугчи гэлэн лай лангчан топор шаджи инши тамангф дамбар дэмэг дэн дэмэн шуг маңпи ngоргул джаг бобши. Арасы джасунг бүй ци нерчин нефтан дуна. Арасы дэн арасы гарвэй ци бжиргэн нэн ци нерчин нефр нямдал туг нямдал хртовхэн чабжун ши баадан. Чабжун нэ шинкэн джаг мэхэ мэ джигчаб жартун дэргэл. Pardung shekab sir jakim ni jagmag mi yar sag lankil war chen delim pardatang go shig jatsin to yin pandil sugur ngi thub pentong lag dab shi erisa dang erisa karu sinzang ni nyalam je den chabjung la shi ge erisi sinzang pujing ge fan don ne dan erisa dang erisa karu jakim ni che mahung gin thabji dang thabsi ji nyang de to khin nyam de gin chabjung she dang dang bo yin ne zhen yin erisi nyan jur ji ci nyer chi ni ne ci pe wa dar na yorob de jin du shi bi erisi de jing dang nyam de zan zig jin tim bo li yang si ji yif dan don ne Мэнгэрв шанчэнг жакэбчэ, эрэсэм танцэм чэг мэгтун шэгүүдэй, джантэв дэркэбчэ чэцэдэ лэв юлэ. Shangchang Sanzi Jepshamjut Bojang and Tunda Tin Yerchinini Tin Yenin Yver, Sazer Jeher Sabur Shangchang Sanzi Jepshamjut Bojang and Tunda Tin Yerchinini Tin Yenin Yver, Sazer Jeher Sambur Tugu Ari Jessel Lunchin Lubio Y Tin Yerchin of Tantone Ayelanga Motun Gachulu, Shangchang Sanzi Jim, Namton Joper, Shili Kanyang Mela, Sapanji Darung, Ari Sani Jer Motun Stans of Joji, Tanlim Afshipper, Ari Sensen Tilang Pui, Shangchang Nandal Jacob La Lopum Hatching Chambership of Tane. Ari Shoji Tilhun, Shangchang Sanzi Jim, Nantan Jacob Chi, Ari Ayelanga Motun Gachula, Rodum Shipper, Junju Tamon Shipatang, Ari Shoji Datung, Shangchang Sanzi Nif Shintam Shedin Jikipchi. Palestine Sanjir Kangi Senior Chin in Nisaperojina, Ninti Resra Mahungi Jasha Sakal Torjit Lafatang, Hang Nis, Demon Shangjit, Petila Shiasu, Sacha Mampur Jagushini, Nyongtur Yang Mobjitin of the Kore. Jasha Sakitim Trotan de Kuki, Ninter Chapter of Shipir Jetangtana, Nirtung Yering Aludab Jever, Jasha Sakit and Tristan Samjopi, Dinsum Tangpu, Timton Lanipa Tomba Nibzung, Resra Mahungi, Jasha Sakit and Gachupini, Mob Jabjatang, Jackson Chin of the Kore. Шо маңпи ғейсарайчы Джекуб Денжиг Пучан банге вэр гүрдум шэгипи в ламшатуны. Ғейсарайчы шкабдун цэгбэр лиг нэсэп ёргэшигна, чашы жоқчуб шэбийн замлан шатын чагзан ракэгэб шэгүнан шэгмхэн чэб шэржилу ацанма ғейсарайтан капжалы. Ғейсарай шугчиб занирдан сэрзи чагзан чэн гэбчуд марнив шабчу ламыни, ци нэршгэнин ғэнчэб шугни ғейсарайчы ғэнчэр допиг жонцэб кэнгэ нэшгэб лицэб ла тэрчэб шэдэ, гутам чагбобдан. Polan Shoji Gorman Nisan Gopsamni, Resarachi Jacob Denjig Pui Putang, Banki Verde Gapsamatopi Mitotabjere. Retali Shoji Yurum Namdalchi, Banki Verla Gurdum Shaji Riatone. Ari Nigitonchir Mason Chichi Sani take it to Sinianin in Jeshadu Shajere. New Tongchurches, Staten Lantin Jetakashi, Mirchun Tang Barki Tonchim Shoni, Nyongter Yang Mopjetilar Mission Popatang, Dinam Mursam La Mission Sapchin Poyusere. Sarni taking Hanju Jian Nisapir Regina, Mason Mernanitsapi, Mission Sapchin Ponkanam, Mankantam Hanship of Chess and Batang, Zang a Mission Popi Manap Jersum Troll, Mason Manap Jerchitang, Manchi Mission Manarni Yopatile. Nisapir Regina, New Tongchur Mason Chichi Ninti Chesu Jongatang, Karma Samchitamla, Limashik South the Lippi Hansim Joratang. Chadun Mani Yiller Nis, Sawan Kawashila, Mirchun Shomba Hito Shonjin Barkishon Arjile. There Mirsun Mana Nibjal Zamtang, Manji Mirchun Mana Borchin Shi, Yiller Nisam Joni, Rochur Shi. Mangir Tonchinja Jessin Larnajin Tashish Yopatang, Sani taking Korsum Dekir, Yiller Nisam Jorio Parele. Amir Kir Samson of Chichu Tashipa, Tuart the Japa to Yi, Tin Yenin, Chimjil Nyanship Tang, Chabu Shipa Tarna, Standard Poppy Choker Starchum Shichil, Min Yenter, Sensen Tilampula, Linker Gonshi Yakif Tressere. Amir Kin Yanju Ji Japa to Tongi to, Poptron Karu, Zankil Ji, Sherpa Paresere. Japa to Yi Linker Gonshi Yakin Nanta, Nilam Choker and Tong Gombi, Ripping Jerton Rishon of Tankif Shiopatane. Komi Linker Gonshi that be Tis Samchin, Nipa Tonjari Shiko Yule. Tilampo Yenter, Chimjil Nyanju Tang Shajere. Jacob Santon Chief Chichu Takuba Jumba, Alan Lucas Yi, Jacob Santon Chief Chichu Tashipa Shajin Shi Chabu Shihule. Ari Nanju Mampu Shikipi, Nisatana, Japa to Potron Karu, Jachi Danger Tabji Malakul, Tala Lio Batang. Nevi Dangin Nang Tilampui Comer, Timampu Shapa Masl, Tabshichi Emer Samji Jam Shiu Sere. Japa to eat dinner and Wunung, Amir Kisajung gave Shepshoks of Matunda Tiji Shepherd and Gorgu Shibatang. Ailang Yandal Natun Tale, Tilampudang Samshir Mountain Bashon Yule. Talur Dani P. Danjita. America and Israchi, Railang Larzichun Chamber, Martin Shachel Peggy. Commit the Elfin the Jetsuch Home Shepi Dis, Railangin Yandan Charge, Chatin was if Shimilchi, Yondo Shipa Masl, Arashochi Shabatana, Railang the Kasar Girtik and Nikolayan Bar after Shimisere. Chabat in the Elfin of Manso Tanga, Jetsuch Jimmy Batanga, Jisa Manso Tangi Shirvati, Nirton Yajulu Sensen Dem Kutul, Tilampula Jacob Shiparile. Tilampun Dem Kushiji, Kumur Jacob Santon Chief, Chichu Tarkil being Gankert of Jipatang, Amir Kir Santon of Dizzy Jobji Laf Gentum Shaping Ganker Yule. Talutan La, Jacob Danger Putang, Tamsin Putang, Natsu Zoe Putang So, Tilampun Nandun Kanga, Kuma Mampushi, Jiji named the Lirni Nivale. Yankunaba, Tisu Jangi, Tandi, Jacob Sanger Letson of Tonsam Tani Jugo. Letson de Stomjik by Hansim Terangtang, Stomjing Ganker was one of Terangtang, Huatanja, Starkilba Shilo, Chichu Starkilba, Gantak Terangtang, Son of Renchingin, Mapum Gombi Chichik and Helm the Drumbayan, Tangerjimi Letson and Natsu Harangele.
1: རྒྱལ ཁྲིམ ཁསེར ཅིག ཉ ཁང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ
2: ཡ ཚེབ དང གས སང ཁང ཐོ པན པ ཆན པ བདེ མོ ཡིན ན ཆེ ཚི དེ ཏར ཐང དེ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ ལེན སན སམ པར གབས ཤ ངར ཁམ དེ ལེན སན གོ དོན ཛ པ དང ཚོམ རིག པ ཏོབ དེ ར ཤི ཡིན ཨ ད ཏ ང ཡོ ས གས ས ན ཚོ ཁར ཏོང ཁར ཧ ལུང ཟུང ཁྲིམ ཅུན ཅིན ན ཡོ ནེམི ཇི ལོ ནོ ཏར ན ᱥᱟᱥᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱜᱟᱢᱵᱩ ᱞᱚ ᱡᱟᱥ ᱪᱟᱜᱱᱤ ᱪᱟᱝᱜᱟ ᱢᱟ ᱜᱟᱢᱵᱟᱡ ᱠᱚ ᱚ ᱪᱷᱤᱣᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱤᱢᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱟᱥᱚᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱤᱢ ᱪᱤᱨᱤᱢ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱚ ᱪᱷᱤᱣᱟ ᱜᱟ ᱧᱩᱨᱪᱚᱝ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱤᱢᱚ ᱜᱚ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱨᱮᱱ ᱫᱤᱥᱚᱝ ᱚ ᱪᱷᱩᱣᱟᱱ ᱫᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱝ ᱪᱤᱱᱟ ᱡᱮᱱᱟ ᱞᱮᱨᱠᱟ ᱧᱮᱨ ᱠᱚᱱᱤ ᱛᱤᱢᱚᱡ ᱞᱚᱥᱨ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱪᱤᱱ ᱜᱨᱠᱟ ᱢᱟᱛᱚᱜ ᱥᱨᱟ ᱯᱟᱭᱞᱟ ᱛᱚᱝᱜᱟ ᱢᱮᱱᱤ ᱛᱤᱢᱚᱥ ᱛᱟᱱᱮ ᱛᱟ ᱜᱟᱢᱵᱩ ᱞᱚ ᱡᱟᱥ ᱪᱟᱦᱟᱱᱤ ᱩᱱᱫᱤ ᱠᱷᱟᱣᱟᱡ ᱜᱚᱠ ᱠᱷᱟᱣᱟᱱ ᱫᱤ ཁང ཡིག གི ལ ང པོ ཁོ རང གི ཉང མར དང ད ཝོ ཆེ ཆུ ཉི གི ཉང ཅིག ར ཞིག མེན ཏི མོ སཁ ད ནི ཕར གིན ད ཚེ དེ དེ ནོ ཆུ ནི ད ཝོ ཆུ ང ད ར ཤ ར ཐོ ནི ད ཕར གིན གི ཅིག གི ད དེ ཆུ ཁ ཤ ཝ ད ཐམ ཆུ གི ཅབ ཚར ནོ གི ཆུ ནི ད པེ ཉི གི ཚ ཅུ ཚ ཚ ཚ ཚ ད ཁང ཝ ཚ ཏང སཁ ད ཝོ ཆེ ཝ གི ཤ ན ད ཁི ད ར ཏི ཝར ད ཕར གིན དེ ཉོར ཅུང ད བ ཏག ཅུང ᱟᱫᱤᱢᱚ ᱜᱩᱱᱛᱚ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱯᱟᱨᱜᱤᱱᱟ ᱞᱚᱡᱟ ᱥᱤ ᱪᱮᱜᱱᱤ ᱵᱚᱞᱤ ᱛᱟ ᱥᱮᱫᱤᱱᱤ ᱥᱩᱱᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟ ᱟᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱣᱟᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱥᱱᱟ ᱱᱤᱠᱟᱹ ᱥᱤᱠᱚᱠ ᱚ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱥᱮᱪᱚ ᱛᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱢᱟᱥ ᱪᱤᱠᱟ ᱥᱟᱭᱨᱮ ᱪᱷᱚᱡᱤ ᱪᱷᱤᱞᱤᱱ ᱱᱟᱛᱟᱣ ᱱᱟᱡᱤ ᱪᱷᱤᱞᱤᱱ ᱱᱟᱛᱟᱣ ᱟᱛᱮᱢᱚ ᱭᱚ ᱪᱟᱢᱟᱨ ᱛᱮᱱᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟ ᱠᱷᱚᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱰᱟᱱᱰᱟ ᱭᱮᱜᱤᱱᱟ ᱱᱤᱠᱟᱹ ᱥᱤᱠᱚ ᱛᱟ ᱰᱟᱱᱰᱟ ᱭᱮ ᱜᱚᱡᱤ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱠᱷᱚᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱚᱝ ᱛᱟᱝᱤ ᱛᱮ ᱨᱮᱢᱵᱟᱛ ᱛᱟ ᱡᱟᱥᱮ ᱜᱟᱯᱥᱤ ᱜᱟᱯᱥᱤ ᱰᱟᱱᱰᱟ ᱭᱮᱜᱤᱱᱟ ᱱᱤᱠᱟᱹ ᱥᱤᱠᱚᱠ ᱛᱮᱱᱟ ᱚ ᱪᱷᱤᱣᱟ ᱜᱮ ᱥᱮᱪᱚ ᱠᱷᱚ ᱛᱟᱢᱟ ᱦᱟᱨᱜᱤᱱ ᱤᱠᱷᱥᱚᱱ ᱛᱷᱩᱱᱟ ᱭᱚᱪᱤ ᱠᱟᱯᱥ ᱠᱷᱚᱣᱟᱱᱫᱚ ᱠᱷᱚᱥᱤᱱ ᱭᱚᱡᱤ ᱠᱨᱜᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱪᱟ ᱛᱟᱢᱚ ᱥᱮ ᱭᱚᱥᱮᱨ ᱠᱚᱠ ᱚ ᱪᱷᱩᱱᱟ ᱜᱮ ᱭᱚᱥᱮ ᱪᱚ ᱚ ᱛᱟᱨ ᱠᱟᱪᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱪᱟᱢᱡᱤᱠ ᱛᱟ ᱫᱮᱦᱟᱱ ᱪᱟᱢᱟ ᱢᱟᱱᱤᱱ ᱜᱟᱥᱤ ᱚ ᱪᱷᱩᱱᱟ ᱜᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱷᱚᱣᱟ ᱜᱤᱱᱟᱱ ᱨᱤᱠᱥᱮ ᱠᱚᱠ ᱚ ᱪᱷᱤᱣᱟ ᱜᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱷᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱜᱟᱱᱟᱱ ᱨᱤᱠᱥᱮ ᱠᱚᱠ ᱛᱟᱥ ᱯᱮᱱᱤᱜᱟ ᱠᱷᱚᱣᱟ ᱪᱟᱫᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱨᱤᱠᱥ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱢᱟᱣᱥ ᱢᱟᱣᱛᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱡᱜᱤ ᱠᱚᱜᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱦᱚᱣᱟᱞᱚᱝ ᱡᱚ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤᱢ ᱡᱤᱱᱟ ᱚᱱᱚᱜᱚ ᱡᱚᱝᱦᱟᱝ ᱪᱟᱝᱠᱷᱟᱝ ᱫᱤᱱᱟ ᱡᱚ ᱡᱚᱝᱦᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟᱝᱨᱟ ᱛᱟ ᱴᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱦᱚᱭᱚᱵᱡᱨ ᱪᱷᱚᱨᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱰᱟᱱᱤᱢᱤ ᱚᱱᱨᱮ ᱡᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱱᱤᱜᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱝᱦᱟᱝ ᱪᱟᱝᱠᱷᱟᱝ ᱫᱚ ᱪᱟᱭᱩᱝᱤ ᱛᱟᱱᱫᱤᱜᱟ ᱡᱚᱝᱦᱟᱝ ᱮᱛᱟᱝ ᱥᱮᱠᱚᱠ
4: ᱡᱩᱞ ᱦᱩᱭ ᱪᱷᱮᱢᱟ ᱪᱷᱩᱝᱥᱢ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱷᱤᱞ ᱪᱷᱟᱛᱟᱝ ᱨᱟᱱ ᱯᱟᱭᱟ
2: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ Jandan, the Tanleno, Tapani, Tijichi, the net Homerchi Jashi, some kind of Yenum, the Chimuskin, Johan Senin, the Chachi, Tanti, Nipala, Sukatu Shanugo, Tony, Takuni Shanuga, Josin, the Laishes, really, Jashi Sankanabaga, the Johan Secondi, Niwan, the Chihiri, Josin, the Reishes, the Tony, Johan Secondi, Chamu Niwak, Nikoni Havdazina.
5: Yay, I'm good to me. Thousand the Johan's Mundinjana, Johan Likun. Tungu, Tungu, Gurum Terdetoni, among to Chatunga Shastura, Chatunga Tunion de Mitongi, Tahuizon Nozuga, Chichkavazon Lukanja, the Ni Titunga, Yigur, Tugish water, Tentunga Ranzinga, Ratoshikunu to Mushigus. Taujino Dijena, Jean Hosgundu, Chuga, Shavat, and Naicha, Shastu, Chilata, a hunter than Tentunga Chatunchu, Hongi them by Embarrachikun to Mosria. Jean Hundalita, Tauju Jinni Engine, Zogili. Yotapatum, Nyanka, and Uncoshi to Mutumsk. Tata Tag Gunabashi Kundi, Jojin Dingina. Apart the Lujachan to Messonsk, Shuna Nushilanish. Tizin Shilichuga Padridacum. The Antana Shilichu, Apagra Shilichuoti, Takwandi Ginichi and the Kachatum Shenyonsk. Shenyons Dayan, Apa Juditazo. Taught you catching the gunner, catching the Yik Totti Makula Jotoni, Kangashinus and Mimic. Then no cougar, dagger, Shelichuan engineer, that the Kimala. Tandan and Nanda Shagina, because it gets some nigger, because get down and shunt on the wall. Together, can you do a chisel gunners in a chugger, Jean Kungli Kunayons? Tani tangi kichi ge tondong di enjina jilun shinu ge jik ge. Tangi kichu dhig hkul ge tenlingi na chok. Dhig ku ge kichu aishi zi ide tani. Ta kichu sheni. Ta shunga kunga dik pangdi enjina, kanya hagen ge shilir. Shilin tangna kanyi ga khenzin ge kuren tonggu nongna yunir. Kuren tonggu enjina ta ju chi hama. Tani ta rangi gamu ribe. Anjini sambamu enjina rangi shayi ribe. Agamu mek be, tasha inyam ni mek. Tengdang ta kanya khenzin laka ni kanya khenzin ka totang yonu tumuz garmo. Tengdang na ta dani ka taga nitsina nu inji na khenzin ka yikchara tumuti chiga mek. Kachin ka yikchara majiks. Tengdang na ta kanya gandhi uchiga tengi nang tira khenzin ingu nu tumuz garay nitsina nu. Taga tengi nang tira tiki khenzin ingu tang na ta kanya gandhi jika chiga yonggu mek. Maungdang chiga yonghong dira tkhe jika chiga maungna tkhe ikcha niyatangna chungtumuz maarumu. Ta ngindang kanya chiga yonghong ga jatang di koga jinsana dushili. Ta uchuga yonghong di yitongnu ga tamo ga kachinga ikcha zinjina kanya tundag chiga wana maar. Ta uchuga injina ikcha da chiri songi ta kuma ga nyangkur guna nyangkori tkhe ina tundag chiga wana maar. Unchong tamo tish chiga meka. Ta nu kodangi kanya te ta niga kongas chiga mandi meka. Chiniwa gugu tangna ta shili chiwa nja chukku tijimta agana adhigi itke dewka. Shili chunga nja tijimta shintsuna shaa nirdoku mu. Ta na yuwa yongju gu tinadruwa lusira temdi yongtuku meka. Ta kuku ta nga chiondake kada ide tangni jingni ta kanyiga ta tsugunar kanyivara tsaga kada zi. Tge yi nga chu jingni ta nga kuwaanda inja na shili chiwa tarju. Shili chiwa gu shili chunga te tangni kuwaandaga ta kuwa kishin tangna tiga ta chiga kasik ta gulmunda ta shili chunga shini. Tiga ta kanyi gu zhonghong ta liju ndomu zi tanga ya. Ta jingni ta zhonghong ga yigandai langde tangni kanya zongi kuwa ga nyang shili chiwa ngu kori. Ta tongtang diga shiga yukwa zi mungtang ta jingni ta, ta ndomu zi riyad. Tan dani ja chiga nyang kandamba sanda zi chionu, ozu chintsang ga jenu ina chukka yangna ta jenu gu shu uchiga langkur. Ta chuga kuwa, ta chiga nga khanna yungu nga gulmbu yana chukwa, chizgi yana chukwa, chuga ta chiga hama di tsirgudi tatsu, ta tsangma chiga tundag mekkendo li tkhe zhang chukwa mu. Yamuni chiga khanna nga kacha chatsig sheli chaktani, tkhe ta zhang chukwa. Tengi tangna zhigni ta chintsangde nyukchazga maaz di tunga, nga chun dittang dittawi chuzhi maaz tkhinyung. Tkhu ta nga chun dani sandezi chuga dianjina, Chikinjina kachina tinjokdi tatsu, ta denkhang nu nyezgira yongi, denkhang yigira kori. Dikha yitangda uchu zhigni chintsangdi yana, zhigni zina chintsangdi yara chozhira tira mekka.
6: Chozhi mekka?
5: Chozhi mekka bhe. Chozhi mekka. Tiyana ta tondagra ti zhiga zhigni yukwa zungu, chintsangdi yara matata ndrikthana ti yongi nda kari. Tandaga chozhi nyamu injina, achu gu tawa kakishinda gongtag nyame songchunga zhongkhung. Tanga chundani, nasi danga monga chundani ta nyezu tuntayin, dani ka injina kaga achu katsatina jatukni ngiwa rata nyugari. Jatukka ngiwa gomu tungsan jachishini ta achu alugle zi nyizgaya. Alugle nyitangni alugle tonu zhikada ki tari ta alugle ndi somazi maash. Ta nyunga li tangnu, tamu

0: ཁྱི ཕྱད མམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ ཁང ཁང སོ སེ མེ ཅུན མ ཇོང ཡི ཤེ ཤ ཏེ ཇོ དང མེ ཅུན ཤོང ཁུབ ཅ རང ཅུབ ཤེ དང མམང གང ཇོ ཅི ཡ ཐ ལམ བ ཇེ ནི རགུ ཤེ ལ ཇོ པི མེ སུལ མེ ངོ ཐ ཅ ཤེ ཤ ན ཚུ ངོན ཇོ ཤེ ནི ཝ ཏིན ཅ ཏ ཏི གིན ཆ ཞི ཟོ གི ཨ ལོ ཤེ Хөрмөн мэсүн мэнгүү кичэла танкл шидэн. Хтоин кэрш кам хичэ батан. Алогэлэр чэгти алог сусулди барлабе ниутэн гарынтэн жугэ батан. Алог сусэ нян батан пика шамбе алог сусэ бошил шилмарон.
1: Таны бийжинчэ дисул жэргэйэн.
2: Хөрмөн уошкэл гомчэн.
1: ཁོ་མན་ཝོ་ཤ་ཁལ་ལོང་ཅིན་སར་ང་གི་ཉམ་ཏོ་ཉམ་ཁན་ན་བ་ཆེན་ན་བ་དེ་མོ་ཡན་ན་དེ་རང་ལེགས་ཅིག་ཅིག་དང་ང་བི་ཆི་ཉེར་སམ་དང་ཨ་ཅིག་ཅིག་དང་ང་བི་ཆི་བདན་ཝོ་ཤ་ཅིག་དང་ང་བི་ཆི་བདན་ཡན་ལ་ཟ་པན་བ་ཤེལ་ཤུ་ནེ་ཐང་དེ་སར་ང་གི་ཉམ་ཏོ་ལེ་ཅིན་ཅིག་ནང་ཏོ་ན་ན་དེ་ཅིག་ཤེལ་མ་ཅིག་པི་ཀྲུང་གོ་རབ་ཤ་ཡ
3: kerbi yara pengu tsu.
4: Zhuoliji Kazakhstan deng erisirin camzhu shajin ba masil, erisir zhongyi jikang nyamdi yin lankang gen chongda tang jikshibar shikjirili.
3: Ergesli jajib kangi, ergendul kalti jirci chabi shabshi kundum shabar kandil tumbi gorki aldaqtir samchir parinjimshi.
4: Wushu junjim tsokir deng matho rir tukshibshibar masil, rmachim tsorgun babjit je jinkam songshib deng pisan toyin peji je chetun chongdar shigir.
3: Lodong chuanji tsunub kal na gormu zhongqir deng derlinka zhongqir de tukshib zhigmul shi.
4: Нистон чэтиг лор амамдэр загсам жонйлар Якуб жагланг гэрсүл цуртав шингүү цхпани юзон лобчэ ярын цоргүнчи царигдан тамби шигрэгэн юнгтун дан зарал харсуу шажир гэндэв данни квагын дан сагжиг жигчиг жанчэр чэнкэм ташив цалын жаржав згэдэ сунчүү шэт барав дан рэмбэр жамжи нгосл тов хцоо дан хса сугур цачи иргчи жамбэр жэнтэн гэн мантав шинни амамдэр загсам жонйлт матан рамшун кам чамтан ямни жана багмоне чонкунэн замнын гэр чэнгэ намын рамшин пэнсэм цогхи чэ Якуб чэтиг хийнла Чечевч Чичинпинги тунта варсымт мэрэгжи хихул ланган крийн тоцд Чэнгэ намын рамжинла сунчув шажэтэ Чэнгэм хихул зэгчунг фэйун чулбжигни чангул дан хкэнд данла Кунги ячив чэнцуг чи нямди лахнани самлог чигдэг тунгад тувхих чи тавжэтэ Сикули цэшуг чимтэн цупа нямчим шаги бин бокл дан Кунги тантуна Чэнгэ намын рамжин сунчув лахнум шачил Чунки Якуб чаглан цоим би рамшун сунчув сакл чи малгам жогнир гамцгни Rangshung shenkam maalag kal chihi tang, rangshung zirjung je thaman je cha. Rangshung khibzhig nyamchil, jengi namang rangshin pansam chokhibshi je kakung Jakub jaglang maalag nang rimshimchig. Jengkam darna huayin darshi bi lorji ji mirjing rangu donba ni, rangshung shenkam maalag domi rangshin tang, chasang rangshin songzim shepi, tabji ji khtanghi namshibshi baadang. Deni jikjan chargul ji, sangnisa songshub tang, nirpo songshub songzul shepi, nakil gojig war. Чечевшу чи Чичинпинги мэтэн арамшун кам чамтэн нямни чи чинил кунта чил юла. Чэнгэ намын арамшила сунчув шаджэти, энгэрэг сунчувни малэг арамшин чи сунчув да рэмпур шихэн. Чэнгэм чирчун дэг зэржэс чангвиб чирчунни, шугдиб чирчун дэн малэг чирчун, джонсани чирчун чиб шэпи шугсэб жэнни, джонгу чачи дамби сунчув чи ламтап чуала. Джонгу царгэлэн чэнгэм курэг шэмжиг стэгни чи шэмжиг па, ойан чэйн чиб шаджэрэ. Чечевшу чи Чичинпинги донби, чэнгэ намын арамшин сунчув чи ламви чачи чэхин, Малыг рамшин дан ржангти рамшин инла, тэр чонгу чачи дан юла. Якуб рамбинг ини сэрэм чингул дан, вча юн ни ркэплэг тунги. Наци Якуб чаглан га рэслуб чебжир лар кэндэг тунга дан, ཁས

أغلب ألو ما هي غياري هند شغل شغل نهار كنان دار

0: Я нигде не видел, как он чопнул на бат, да ян ты чокнул, где ранга чомчин дорогой ленцинде, в том чем дани чокнул та. На бате ты аргентинга чу ленцинде ланьи, ленцинде латкер танг бячур кунглаг нанно, донцем баге ты чечеш ваген. Ты ранга ленцинде, цей ранга дома га, зум чиге леде танг чечек нелем ты дом баген. Ленцинде зум чинган крва, цей ранг чахи танг, штаклва штанчин чо. Чечу штаклва, агн чак цей ранг танг сонумаренчин ян, танг ажимар, агн чу ти тарнчеле, да ди мо.
1: Катапки хунги, тевсам ке норву тахди.
2: Наи чела, дьяркы гзэнсики рамдагшил.
1: Самжи ка лагби, алагум ке гому дунди.
2: Наи чела, дьяркы гзэнсики фсамавшил.

0: Лоринжер кэгэлэйцэн дэв жэдэй дарнгай янцлэйн жэнэр аянчэг арцуум тунгэрэй янаачэг хуэчаагэрэг нанэчэг нантэн чарийг дамсэй дали алгонюн юу чу нямгэ. Тэгэ тэг зарзэг гатаны чу талуу нэвзүнг дали та гамманг юнг хуэл хуэргэнда суэгэнда дугуян нэс лэгтэр нанууг мэгсэг лозгэй нүмэ цэг та суэгэн дэм сунэв шэчэна хуэл хуэшэргүнда кэрг чамдэг арманзэг тхуэнэй арджавчэл тунжуг гачи шэтэвзг януэра хуэл хуэнда дугу мэр гэргэр гамийцэм маймбэр джаквэра мэргэзэг аргэнэй пэйжэра та дэ тагэрм рэлэй даунуг нганчэзг януэнда хтампэв нанюка Тэтанда шүү дан замнан хуэлүүгэн емуэнды гэмэгсэлэг цэнмаа хуэлүүгэн дээ хэгэлхүүнзэг цэдэ мэр гэрдэн цэгуа яна чэг хэнацхүүзэг вжэддээ чүү хуэлүүгэ таг гэчэн рамзэн дар гиба кэргэ хуэча эвжүрла сухуа гэв шангэл хэнацхүүзэг бэлэ дали нэнда чүү рэган сэн рунай чэг налам дээ сэмгүү дээ чэг шэгэ вай дээ нэр каптамуз гэрэ рэ таян янга янг вжэгүүнэ хэржэргүүнэ дамугэр нанцлара юу чэрэ Тэна гантэр хуэлүүгэ шэ бэ гэчэн рамзэн дар хуэлүүгэр гива амэгсэл ванды Зарзыг гатаңны таңғы жүл хүрін жүргілі цингар кілімдіні ең дейцүл карма чарип зай дейцүл дангтан бий чүү хуялғу шы жүндөмүгі лэгзэзг зэна чүгі яна хуялғу нямгэн ацгі кілімдіні хуялғу ий жүгіндөмүгі лэйцэн зэна тұқу нантун дамузг ангийсэн гусум жүйлдіна дэрэн лэйцэн дэна чүүр гикун камча тото маас гүнүүг хуачан дэна нэ нантун зэга чахи зэглүг хуачан дэ уэгэдэв жэрэнхэн даам цурмэн гэ тэмэргэл хөвчэндэна та гэргэн гэвшгэлэй намзэн бэгэн гэргэн сжавры. Таны хуэчэнда шчэр нан замбу лангна гэртэг чуэнэй кэргэ хуэчэда мүзгэн бэчаны та жэчэй рдамкэн намба лугба бу намбан цунэв шэчэнар авгачхэ юэчэрэ тэмнюнгар юэчэрэ тэгэ чу дарнгай янчэла лэцэнды чуэнэй хуэчэнда зухтэнүг кэргэ хуэлгэм нюнцэрэ дамура шуэнюн юта рэчэн зухчэй чаны цэнба чэг анда шажизгам цунэв шэчэнар аян рэнгэ дэн цамбэй нангтэм зэна чугэд шажизгэ тэнар алгэна дажи юэнэй нянжи юэнэй Дэнэй хамазгэн итэнэ вишэл исэн жүйжэнэ, чимдагзэгэн итэнэ хуэлгүй нэр янтэй нэг нал хувжэ таажи юэнэ, гэргэнзгэн итэнэ вишэл марги вэрэдэгэ, тагэн гэрнгэн чэбгэ нэ жэржүүгэм гэлхүн мэгэн дэй лаканэ рэ корэнгэ хуэчэнда чэг тэнэгүн чуэнэ та оун, дэдэ ендэ мэнда уэйгэ чэгэб жэргүүгэн дур чэгэ сэнбэ гэлхүн дэ Рнийн нэйн сэвсан баадар нийн нэйн сэдэдана хуэйшан дэг лугба бу сэдан гэнзгам сунэв сунэ чэгдэй юна рэнгий чмурийг сэдэн дэй вшэрдэн дэн ланды Ян маңуаны арынгий хамаар арынгий варжил юнүгі зу ян арынгий варжил тазуғы маңуатады қоян чигі сэм табны. Дивши дейді ян чигі шартуғыр ечі рнийні дамуз ресі күкдагі тады арынгі лэцэн дейнан ачу дейчіл дамзын вейландыға хуялуғы нангтун дей арынгий сэшіг жүйел. Хчиг таң-таң бұр бавцыг сэм жүрува. Rāngāng rāpchīn bāpchīgni ʻoī māchī lāmtīg ʻlūgchīlī wābjī, āmī tōtōmāg lūgwāñjīni bāsīv shīr gūlī gūtsīg. Dī yārngūnta tōtōmāg lūgchīyā hālam dīl māmnyōnūg mārga bāsītān dāngchīnz gāpchīni lūgwīnāng tāmbūjīng ūk. Rīchā bāsīv shīrā shū gūnūn tōngnara, ʻvlī mātūng vār bāsīv shīnkīng ākhidī. Bāsīndāng īn yārchīgītāng nā chūgū? Ākīv shīrā, chūgnū māru! Dāvzī tōtōmīlgni bāsītāv lāngtāngsīg. Tōtōmī shīr gū gāmchūngnāng bāsīv shūngī jūgūnū tā tōn shūrā. Да цамау акчине акин руак жамбар кылык басып да жура мен мар бабчы кири о тото маг чаңсым дың жиди аргам чоң афти дали налык чыгнара басы тоңна зечи аки тагзыл тото ма мыгымда зы хыңыни о не кешели рам бабчы нили калина докысе кук тав жини лык чыгна чиниге ням кылык кадып тото ма аржаң тып жерини акы ди шафтаз гину Акыты цүйсің жығыла мүхіл жүйін бадың шабырдына мүйім тамбузгілейін дөрчізгірі. Тутуми лық бар кепірг земні.
1: Акысыңғы өчіңра нямғы лих қадып жүдіда самсылы шағыра. Нен тұңызы жыққу. Нға тәрі жық көмгі ме, лопча сарва зән жоғу.
0: Шиф жәді тутуми ами шықсып жүйік.
1: Ама, нға басы цүңны зәйчейін.
0: Аман, ям цамба жүңсіл замин мепір.
2: Рита, чух сонгнил вас гити зина мне. Тачи с гитан рыян.
0: Тотоми ами лагбранжини, рожурда сам лотангок. Касынга варда, тотоми гмгмбен непарда сонгнил вас чиже тейенла. Унчин, тарнгэнджи, ргамчун, паси пунви тапу тинжа сюше пай, транзи хэнда лагбу сюрел.
2: О, аре!
0: Тотоми ела, галуурда самцы лагбу сюхарде, аматини.
1: Шунгата сонгнил вас гити секунда яндара, ᱛᱚ ᱯᱟᱥᱮ ᱪᱚᱝᱱᱟ ᱡᱟᱜᱟᱵ ᱡᱤᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱨᱮ
0: ᱟᱢᱤ ᱞᱟᱱ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱛᱩᱱᱫᱟᱨ ᱠᱟᱢᱫᱟᱨ ᱟᱢᱤ ᱥᱤᱢ ᱠᱷᱤᱱᱫ ᱢᱟᱵᱫᱤᱵᱤᱝ ᱟᱱᱟ ᱭᱚᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱢ ᱨᱚᱥᱤ ᱛᱷᱚᱴᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱚᱛᱚᱢᱟ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱥᱮ ᱠᱷᱟ ᱢᱟᱱᱤᱱᱟ ᱢᱮᱛᱚ ᱠᱚ ᱡᱮᱢᱵᱤ ᱞᱟᱢᱩ ᱚᱜᱱᱟ ᱟᱢᱤ ᱢᱡᱤᱨᱛᱮ ᱠᱟᱫᱚᱱᱟ ᱜᱟᱡᱟᱢᱱᱤᱱ ᱪᱤᱱᱫᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱫᱤ ᱠᱚᱢᱤ ᱛᱷᱚᱛᱚᱢᱟ ᱛᱟᱫᱤ ᱛᱷᱚᱛᱚᱢᱟᱱ ᱞᱟᱢᱱᱟ ᱱᱤ ᱜᱱᱟᱢᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱫᱟᱝ ᱥᱤᱪᱤᱝ ᱠᱷᱟᱱᱤᱛᱟ ᱛᱚᱝ ᱪᱮᱥᱤ ᱠᱷᱨᱟᱨ ᱥᱮ ᱪᱤᱱᱫᱤ ᱛᱷᱚᱛᱚᱢᱟᱭ ᱟᱢᱟᱞᱟᱜ ᱡᱮ ᱥᱤᱢᱪᱤᱞ ᱥᱩᱭᱡᱤᱢᱵᱟ ᱢᱟᱠᱷᱮᱞᱟ ᱟᱢᱤ ᱢᱟᱜᱞᱟ ᱢᱟᱜᱞᱢ ᱴᱷᱟᱛᱷᱟᱝᱨᱮ ᱨᱜᱟᱥᱟᱝᱨ ᱜᱚᱞ
1: ᱛᱟᱛᱤᱱᱤ ᱜᱟᱞᱤ ᱡᱤᱢᱟᱱ ᱱᱟᱛᱟ ᱴᱮᱴᱨᱚᱜ ᱡᱮᱨᱪᱞᱚᱣᱟ ᱥᱟᱥ ᱜᱤᱪᱤ
0: ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱛᱟᱝᱞᱟ ᱭᱮᱞᱯᱷᱤᱝ ᱡᱤᱢᱟᱥᱤ ᱛᱟᱝᱪᱤ ᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱚᱡᱤ ᱜᱟᱞᱤ ᱡᱮᱨᱮ ᱯᱷᱚᱯᱪᱚ ᱜᱟᱱᱤ ᱜᱟᱜ ᱜᱤᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱠᱟᱪᱷᱟ ᱢᱟᱢ ᱨᱮᱢᱟᱱᱪᱩ ᱢᱟᱨᱢᱞ ᱱᱤ ᱡᱮᱢᱫᱟᱱ ᱛᱟ ᱯᱷᱚᱯᱪᱤᱨ ᱜᱚᱪᱩᱢ ᱥᱩᱝᱜᱚᱱ ᱥᱚᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱟᱨᱜᱤ ᱠᱩᱢ ᱠᱟᱢᱪᱮ ᱛᱷᱚᱛᱷᱚᱢᱟ ᱛᱷᱚᱯᱴᱤᱨ ᱜᱚᱪᱷᱱᱟ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱠᱚᱱᱛᱟ ᱱᱤ ᱛᱷᱚᱛᱷᱚᱢᱤ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱤᱢᱟᱵᱫᱤ ᱱᱩᱜᱟᱨ ᱡᱮᱢᱪᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱩᱥᱭᱟᱱ ᱱᱟᱱᱫᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱛᱷᱚᱛᱷᱚᱢᱟ ᱞᱚᱨᱢ ᱛᱩᱝᱩ ᱜᱚᱞ ᱦᱚᱢᱟᱡ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱷᱚᱯᱴᱟᱱᱤ ᱦᱟᱛᱟᱝᱥ ᱞᱚᱨᱢ ᱛᱩᱝᱩ ᱡᱜᱱᱤ ᱵᱤᱞᱤ ᱥᱤᱨᱟ ᱦᱟᱛᱟᱝ ᱱᱩᱛᱟᱭ ᱛᱟ ᱜᱟᱡᱟᱝᱠᱩᱨ ᱦᱩᱢᱮᱱ ᱢᱟᱜ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱜᱤᱨᱤ ᱡᱤᱱᱫᱟᱜ ᱛᱷᱚᱛᱷᱚᱢᱟ ᱜᱟ ᱟᱢᱟᱱᱫ ᱞᱚᱯᱴᱟ ᱵᱤᱱᱤ ᱪᱮᱠᱤᱥᱤ ᱢᱩᱞ ᱦᱚᱯᱴᱟᱱ ᱫᱤᱥᱤᱱᱟ ᱡᱤᱱᱫᱟᱜ ᱞᱚᱯᱴᱩᱠ ᱡᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱟᱨᱟ ᱣᱟᱨᱪᱞᱤᱠ ᱪᱩᱱᱫᱚ ᱞᱚᱯᱴᱟ ᱡᱮᱜᱩ ᱡᱤᱨᱤ ᱞᱚᱱᱟᱜ ᱡᱚᱱᱫᱟ ᱡᱤᱱᱡᱤᱢ ᱡᱤᱯᱤ ᱣᱟᱢᱞ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱜ ᱚᱜᱨᱟᱝ ᱥᱤᱯᱥᱚᱱ ᱡᱤ ᱢᱟᱱᱛᱟᱫ ᱛᱟᱝᱚᱢᱟ ᱛᱟᱵᱷᱤᱡ ᱢᱮᱠᱱᱟ ᱟᱢᱟ ᱭᱟᱢ ᱪᱟᱢᱵᱟᱨ ᱡᱤᱨ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱢᱜᱤ ᱪᱷᱟᱡᱜᱤ ᱛᱟᱱᱟᱨ ᱟᱢᱤ ᱥᱤᱢᱡᱜᱟ ᱥᱮᱭᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱡᱤᱱᱡᱟᱜ ᱞᱚᱯᱴᱩᱠ ᱨᱠᱟᱡ ᱣᱟᱨᱪᱞᱤ ᱱᱤ ᱛᱚᱱ ᱪᱷᱤᱥᱞᱤ ᱛᱟᱱᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱱᱥ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱡᱤ ᱪᱤᱱᱛᱤᱱ ᱪᱷᱤᱞᱵᱤᱨ ᱡᱟᱢᱟᱨ ᱫᱮᱵᱡᱤᱢ ᱫᱮᱵᱡᱤᱢ ᱥᱤᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤᱞᱨ ᱥᱤᱯᱤ ᱠᱷᱟᱞᱚᱞᱟ ᱞᱟᱜᱵᱤ ᱥᱮᱡᱤᱢ ᱥᱤᱡᱤᱨᱫ ᱠᱷᱥᱟᱞ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱚᱥᱟᱢ ᱫᱟᱝᱥ ᱱᱤ ᱪᱚᱨᱱᱟ ᱞᱚᱯᱴᱞᱤ ᱠᱚᱱᱩ ᱜᱚᱨᱠᱟᱯ ᱠᱚ ᱛᱚᱱᱫᱚᱜ ᱡᱩᱠᱥᱟᱞᱟ ᱢᱚᱨᱜᱟ ᱪᱚᱜᱪᱤ ᱜᱮ ᱠᱟᱯ ᱥᱤᱱ ᱡᱚᱠᱚ ᱡᱟᱢ ᱡᱚᱠᱚ ᱮ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱟᱵᱡᱟᱨᱟ ᱫᱤᱦᱤ ᱠᱚᱜᱚ ᱱᱤ ᱢᱚᱨᱜᱟ ᱛᱚᱱᱫᱚᱜ ᱡᱤᱢᱮᱱᱟ ᱭᱟᱝᱨᱟ ᱚᱨᱠᱟᱛᱟ ᱤᱱ ᱢᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚᱞᱤ ᱱᱤ ᱪᱚᱥᱮᱪᱩ ᱢᱟᱯᱥᱞ ᱛᱤ ᱫᱟᱱᱟᱛᱟ ᱥᱤᱱᱪᱤ ᱱᱤᱜᱨᱱᱩᱞ ᱛᱚᱵᱛᱤᱵ ᱪᱷᱟᱪᱷᱟᱝᱟ ᱪᱚᱜᱪᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱢᱡᱤᱜ ᱡᱚᱠ ᱨᱮᱨᱮ ᱡᱤᱝᱜ ᱥᱤᱨᱟᱞᱮᱝᱜᱩ ᱦᱚᱨᱱᱟᱝ ᱟᱪᱩ ᱧᱮᱢᱡᱤᱜ ᱠᱚᱱᱩ ᱜᱨᱠᱟᱣᱟᱨᱟ ᱢᱚᱨᱜᱟ ᱪᱚᱜᱪᱤ ᱜᱮ ᱠᱟᱯᱥᱤᱱᱤ ᱥᱤᱱᱪᱤ ᱵᱞᱟᱝ ᱡᱚᱠ ᱭᱟᱝᱥᱨᱟ ᱛᱷᱟᱥᱮ ᱡᱟᱵᱡᱩᱠ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤᱜᱤᱡᱤᱝ ᱜᱚᱨᱱᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱨᱠᱤᱜᱥᱮᱵ ᱥᱤᱛᱟᱝᱟᱱᱤ ᱱᱟᱱᱤ ᱱᱤᱜᱨᱱᱩᱞ ᱞᱟᱝᱭᱚᱝ ᱭᱟᱝ ᱱᱤᱜᱨᱱᱩᱠ ᱠᱟᱛᱷᱥᱮᱵ ᱥᱤᱛᱟᱝ ᱱᱟᱱᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱜ ᱞᱟᱝᱫᱟᱝ ᱥᱤᱨᱟ ᱪᱩᱠᱥᱮ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟ ᱭᱤᱜᱤᱜ ᱪᱤᱠᱟᱛᱟ ᱱᱤᱜᱨᱤᱢ ᱪᱤᱜᱨᱟ ᱟᱱᱤ ᱫᱟᱢᱩᱡ ᱢᱩᱱᱤ ᱢᱟᱢᱡᱤᱜ ᱭᱟᱝ ᱢᱚᱨᱜᱟ ᱪᱚᱜᱪᱤ ᱜᱮ ᱠᱟᱯᱥᱤᱱᱤ ᱱᱟᱝ ᱡᱚᱜ ᱜᱩᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱯᱴᱤᱱ ᱪᱤᱜ ᱥᱚᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱚᱜᱪᱤ ᱜᱮ ᱠᱟᱯᱥᱤᱱᱤ ᱱᱟᱱᱤᱢ ᱡᱤᱜᱥᱤᱢ ᱵᱞ ᱭᱟᱝ ᱪᱚᱜᱪᱤ ᱜᱮ ᱠᱟᱯᱥᱤᱱᱤ ᱱᱟᱱᱤᱢ ᱡᱤᱜᱥᱤᱢ ᱵᱞᱮᱝ ᱜᱩᱜ ᱡᱤᱜᱥᱤᱢ ᱠᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱯᱛᱟᱝᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱨᱟᱵ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱚᱨᱠᱟ ᱭᱤᱜᱮ ᱡᱤᱢᱨᱟ ᱡᱩᱝ ᱜᱚᱜ ᱪᱟᱢᱫᱱᱟ ᱦᱟᱝᱟᱨ ᱡᱤᱝᱜᱟ ᱞᱤᱨᱤᱢ ᱫᱟᱱᱫᱟᱨᱛᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱜᱩᱜ ᱛᱟᱢᱨᱜᱟ ᱦᱚᱭ ᱪᱟ ᱞᱮᱱᱡᱩ ᱥᱟᱢᱱᱤᱜ ᱞᱮᱱᱡᱩ ᱥᱤᱱᱴᱨᱤ ᱞᱮᱱᱡᱩ ᱡᱤᱜᱥᱤᱢ ᱞᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱨ ᱠᱟ ᱪᱷᱢᱟ ᱠᱷᱟᱢᱟᱥ ᱪᱤᱠ ᱞᱤᱛᱟᱱᱮ ᱛᱚᱱᱫᱚᱜ ᱡᱟᱛᱟ ᱭᱟᱝᱨᱟ ᱚᱨᱠᱟ ᱭᱟᱝᱨᱟ ᱚᱨᱠᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱯᱴᱤᱠ ᱠᱟᱣᱟᱛᱟ ᱪᱩᱜᱡᱮᱨᱟ ᱱᱤᱜᱢᱨᱟ ᱱᱢᱩᱫᱤ ᱜᱟᱛᱟ ᱪᱷᱩᱫᱨ ᱣᱟᱫᱨᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱯᱥᱤ ᱛᱟᱝᱱᱟᱨ ᱡᱟᱵ ᱛᱟᱝᱱᱟᱨ ᱫᱢᱩ ᱜᱟᱡᱟ ᱛᱟᱜᱛᱜᱨᱤ ᱪᱤᱛᱮ ᱫᱩᱴᱟᱝ ᱜᱩᱭᱤᱱ ᱠᱩᱨᱱᱟᱱ ᱟᱭᱱᱤᱜ ᱪᱷᱤᱞ ᱥᱚᱝᱱᱟᱱ ᱱᱟ ᱛᱢᱩ ᱡᱤᱱ ᱮᱴᱟᱫᱟ ᱢᱟᱨᱜᱤ ᱪᱩᱜᱡᱮ ᱠᱟ ᱪᱷᱩᱫᱨ ᱣᱟᱫᱨᱤ ᱡᱮᱠᱚᱱ ᱩᱥᱤᱜᱩᱱᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱢᱟ ᱢᱟᱨᱜᱤ ᱥᱚᱠᱚ ᱛᱚᱱᱫᱜ ᱡᱩᱭᱚ ᱠᱟᱛᱜᱤᱱ ᱤᱪᱷᱢ ᱥᱮᱱᱢᱤᱱ ᱟᱱᱤᱨᱠᱤᱵ ᱛᱮ ᱴᱟᱢᱵᱤ ᱣᱟᱨᱛᱤ ᱨᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱪᱮᱨ ᱡᱟᱢᱟᱱ ᱪᱷᱤᱨᱫᱤᱵ ᱥᱤᱡᱤᱱᱫᱤᱜ ᱱᱤᱭᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱫᱤ ᱛᱚᱱᱫᱤ ᱟᱢᱤ ᱛᱟᱜᱡᱩᱞ ᱨᱟᱝᱜᱟᱥ ᱢᱩᱜ ᱪᱩᱜᱡᱮ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱱᱫ ᱣᱟᱨ ᱢᱟᱪᱞᱟ ᱪᱷᱤᱡᱜᱟ ᱥᱮᱜᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱷᱤᱡᱜᱟᱨ ᱡᱮᱠᱚᱱ ᱱᱟᱜᱟᱱᱫᱟᱜ ᱛᱚᱱᱫᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱥᱟᱣᱨ ᱱᱤᱭᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱫᱤ ᱛᱚᱱᱫᱤ ᱟᱢᱟᱜ ᱛᱟᱜᱡᱩᱞ ᱣᱟᱢᱤ ᱪᱩᱜᱡᱮ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱣᱟᱨ ᱢᱟᱪᱞᱟ ᱡᱮᱥᱢᱤ ᱠᱚᱱᱫᱚᱜ ᱛᱚᱱᱫᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱥᱟᱣᱨ ᱦᱟᱜᱚᱥᱩᱱᱥ ᱛᱚᱛᱚ ᱢᱟᱞ ᱦᱚᱯᱴᱨ ᱥᱤᱜᱵᱤ ᱱᱤᱱ ᱛᱚᱝᱚᱛᱤ ᱣᱟᱝᱞᱟᱝ ᱡᱚᱨᱟ ᱟᱢᱟᱭᱟᱱᱫᱟᱨ ᱡᱤᱱᱩ
1: ᱟᱢᱟ ᱢᱟᱪᱚ ᱦᱚᱴᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱤᱥᱜ ᱢᱟᱨ ᱛᱤᱱᱟᱝᱜᱤᱱ ᱛᱷᱮᱝᱜᱢ ᱛᱟ ᱚᱜᱤ ᱪᱷᱤᱢᱪᱟᱝᱜᱤᱱ ᱛᱷᱮᱝᱜᱢ ᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱱᱫᱤᱜᱮ ᱥᱤᱨᱟᱱ ᱛᱷᱮᱝᱜᱚᱜ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱪᱚᱜᱪᱮᱜ ᱠᱟ ᱟᱹᱱᱤᱠᱢ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱥᱮ ᱥᱩᱭᱫᱤᱱ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱮᱜᱚᱜ ᱪᱚᱜᱪᱮᱜ ᱱᱟᱜᱟᱯ ᱪᱤᱜᱟᱨᱟ ᱢᱟᱥᱜ ᱪᱤᱠ ᱱᱤᱱᱤ ᱡᱤᱥᱦᱟᱜᱤᱭᱟ
0: ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱩ ᱴᱟᱱᱥ ᱪᱚᱜᱪᱮ ᱛᱟ ᱢᱚᱡᱜ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱣᱟᱨ ᱛᱟ ᱟᱨᱜ ᱢᱟᱢᱱᱩᱝ ᱱᱩᱜ ᱪᱷᱟᱛᱢ ᱪᱟᱨᱫᱤ ᱣᱟᱨ ᱢᱟᱪᱞᱟ ᱠᱷᱟᱢ ᱡᱮᱥᱢᱤ ᱠᱩᱱᱩᱜ ᱛᱷᱚᱛᱚ ᱢᱟᱜ ᱪᱷᱟᱛ ᱟᱢᱟᱜ ᱜᱟᱱᱤᱜᱞ ᱢᱟ ᱠᱷᱟᱨ ᱭᱚᱝᱥ ᱛᱮᱱᱟ ᱟᱢᱤ ᱥᱮᱢᱡᱜᱟ ᱛᱚᱱᱫᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱟᱢᱟᱨ ᱛᱤᱛᱤᱱᱟ ᱠᱟᱞ ᱪᱤᱱᱟᱥ ᱜᱩᱱᱩ ᱢᱟᱨᱜᱤ ᱪᱚᱜᱪᱮ

0: ergergin chongsun tsikba sa jura thokhun ga gi khun kha kan la da jukwa ami tarung ha ma go ya argi khonsum ne leng da le che go ne na ergergin ga ka da nga ga dan di ma tung chi ti murga te tug jer se par ki kha lung na do kun ri ya ergergin ga ka chan dam dur jna pha chir no mo zuri thobdin tung go nga tho tho ma gi chug che ya chug ja chum ja ji gup ji da tung tim cho ni chug che fjer ding ni ergi khun gar so wa sung ya gi khun kha ni leng da tsik гэргэн гэсэмзгэ чагангу чангмай тана талангна лангэ чихэн дөлү дану тотомага гаалуур жагар гүвши сууз гафтини
1: тэтэг жэрцэпа
0: тэзи котапс токхон дэрги кон тотомам цунывшэна артаб хачан дэр бас гинди арги конд кертхона юну мэтлэг ржалымдан кахта тахнава ржалымдан арги конига варна авдэпсэ лагазэн мейпэр жамду курчура гамаму штам чонгчи махтг мейк Totomaga lil hamugun ani jalam tangam nyatan khabdaglu chupa masal jalam tan rovi tetu jirsa pata qayin shkalta kuidali tokhang ga ngana jige ons Totoma argaptu chimbur chini tokhang nang ga lobtugar ga
1: Aruchu kachu tanta
0: Tozi shyanara tokhang nang nal hobchili daunu ga lobtug ga zain bar kara khujiaz jigi yaralang ini chamar gi kun kirsa warap tangs Tanita shaichu ཏ་ཏོ་ཏེ་ཏེ་པ་ཏ་ཏོ་ཏེ་པ་ཏ་ཏོ་མ་གམ་ཉམ་གུ་བིས་ཏོ་ཏོ་མ་གར་ཇེར་ཚ་པ་རག་ཨ་ཨ་ང་ཆོན་ཆབ་ཏན་ཟེན་ཨ་ཇོ་ཨ་ཁལལེ་ར་ཇེར་ཚ་པ་ཆོན་ཐོབ་ཆབ་ཇེན་ཇོ་གོ་ཏི་མ་གསེ་རོ་ཅི་རིན་དོ་ཏོན་ཚམ་ཟག་ཡོག་ཡེན་ན་ཡང་ཐོབ་ཆག་ཚིན་དར་ཏ་ར་ཤ་བ་ཤེ་པ་ཐོང་བི་ཐ་རིང་ཆབ་ཏན་ཇ་ཅིར་ཤེན་ вардыр гыпали. Нені тавжан гын марнил. Гергінчі. Та зур гүмзгіл атан, зур гүмзгіл атан. Оруян цамбах чих чих. Да царсунри да цамших чуханар. Дэвзі аранг-аранг сэмсу исг. Оруян цамбах чих царну гүвжігіні. Ардерца барагар авата. Толчуг чонцонгаргар авшар аранг-аранг дэгждагдан атон дансг. Арэжа ям цана зүйону тотома дарунрар гекун гарцамни. Цихэзгар амман гуялан дайчуг. Шкавдэдар гергэнг. Дачудана чайгуны тотома. Дазичину тотомага нантэнгар гуанившара.
1: Гавдэ, джачуг жирцы бага зэнбатага туэндана? Некарчу каямай на мэнджэкаму. Дэмэцэгэ дачигадар гавшара туэнджугнара тэнгамэй на мэнджэга?
0: Дазилан табсг. Шкавдэдар гергэнг тотомага амая.
1: Таңы маргил хөвчө етим мекс гонуго жамсын чө өхита.
0: Ргергинг хүшэчин контролын оржир. Ами семзгайын. Мумари гергин, мумари. Таны кич уркавли мазыкта атанс. Ркавти ргергинг тарын ара аркангу жим тох чигдэн ини.
1: Тарын ара.
0: Ама ям цан батын карчын ваныга немт шунти ргергин ланджу.
1: Тачс гонри.
0: Ргергинг каматани.
1: Кате тарун зини фшали мацр назг шати метина ничо топча ди сердере
0: ргергинчи араңнил толан бав кичигди матата тотомага амая д карцынг дондгызгин мырге хнар зингер гикун хакане лангиндик нэ семзга та чэтук жерсипа дуг гкон инжере па тндолини намжин тара топчли сон алурчи гата мырге нга гтайни
1: э чу чаза яконын
0: тсикдак Тэний гай осондын мэрги осоотар гжу мэрк сазга кадай гоны мхиг. Тамузын доли дорти ян.
1: Вэ чу чазай гонын.
0: Тосирк.
1: Ми семзга э чэ кадай гона шира чхшэчэри. Шира чхшэни нан доли тэнян ивдалар кача чгара кожимек. Тэни ят ги кызын дип. Тал хопчле чу копамек. Тэни гай гихун касунын сазга кадай гонын нина.
0: Тэн доли гошин ихчи тири да магжа кыртазгэр. Топкын гышандып югдана кыртазгэ цынлигук. Мэрги тэ кадай кук. Шажиг таншугра шажиг семкум нира хинэр кыртаза кабдай ку кундулер гочера маян таңи тэни качачиг рафшелми ритандыхи кэтавини гыр чана нги хопчыр имэтвк амир гунтг маши гун хар гергинг тарун мман тэд та тарун тондгыз ё тэн тонго гычум зэриг хопчыле кун гыр капте нги цамар жатыр зыт хизишала шайг замбар ки цама гырмо хопчы кыртанды нима гатар чатып дюк рита чекишимуг амгыртыг тар чазымды гоцамдат Нерих санжир кытан гытып дюк. Таңы тыни эмдэнан донам жагы чиктэн дули чан мавзи. Олворчы гатан такаттара нема маңазым жагы гоцамдан та. Яда ена енгэч кымыргыр нема зы гонзыг нергэ донна вғычхыры. Тынин гори чиктири да нема сэру маңазы дрида чугцэгэ кагын гынжглазгэ жоқ.

0: Lopsoga rangi chawazin rajiri samyok. Kang dondola khul sirkunu tagonara rgawa mpamji niru jirdi nirtav shiangov zandangsik. Rgachaga gormra, shiartang changma zigizg nyanyuga sungyok rejara marga harchunga ngangni shiatsik.
1: Tachi amang nyadanuga alugchitata sunu khushiga jimjyokwa.
0: Rgachaga ngu tikif zami alugchim juglagra. Basi nyarci fiendang yosu. Бавцэг шэргуа шуу ерунра басын чэрг мавчигну. Тэнэ нүймаг лховчаады нзэндаг гэргэн вэмэлд ехсу. Лховчаадана кэртаг цэнг юсу. Дарунранг чимцэнг нэна нэнэ лукэсэ нэ чэзган камбазг юсу. Чэдэ нэ лэгэнжи ел шинура дэмэ цэг зусы шэшхину. Дарун саммасы бжэхсуна кэргэ бжэхта сэргунугар намчэр тэртун шия. Дэмэ цэг шэнюр кэнэна юрдизга канэнэ хэджи зунгэнэ Зевси нөгө гэргэн гэтэргэнэра болонгэни. Арон ичүр хчээч болаагу. Зевси асуула суга. Тэни дарун лэн тамар мэргэвси нөгө нам бара. Хана блэг суна джиндэнг. Зэни сэржа сэржа чэ гону. Тэни амаг хэджэрэн дулэн рэма вшину. Апаар джамтур чана вшанцлы юсура. Чэм чонна арцлы юсула суга вшяцг. Тэхи дондгарга тотомага рэрэвшинг вшали юнгоди. Топцог нянжтар гойжр таран гу гыгэ патам шкавлалар
2: я тэнида дивжини
0: тэзи дис тотомаг шек шек ванлан ини мэрг карда цар матам цамжг матавс рита дичул арангазга лаблан ини гутони мэрг ян казов самини сигирен данжг гони цала тондонс кавдита гергэнг я тачу шэжи мела тэзину тотомаг семзга шкачан тартар джиг зухсуна Pansam chiwa la. Rangar kachandi nyan dunkhunga mnyazga tkijuda lir tsamuza kanga yinni. Dhamugar shtabkan dhigmuzgda targwaardi kharmaamnyo. Tanduli marga sema dhiwa ziglangini. Tachizg shema tsirtara, tachizg okara. Tandulzg. Daniyan gerganga.
2: Ya, tachubshil matsirna chizg yoka.
0: Dazinu toto miyaglaba nyirtab sungudin dangab jiav jiav jiavi. Arre. Марги ян ланжызг нетанта. Тата марги немати кунунугу. Гунжири.
1: Шунэнан гунжи цама амагы луквагы зенутамузгин. Терангэнда чонханани нинэзгин. Тата нинжанга ngafshira yongguti. Мы гунжи тели донри. Цанцма тели хшига тасуми амагыты чазгитан нахигмек. Мырган жигтэкэ жини линугу шангавыкэ торматара чекешигдани нахигмек. Тата, nga chamchma chorag nang ten zuini chamchang jam bar garar kun nang asunin. Chamchma sargul korunu gurchigdala, chigdag nang abzingini tigechinin. Tigita amagilig zuinu gu gonjetirga theli arai lenjmeniz kuluk sunri. Tirangasi kopa melata nyo awundu kuni. Ndu arin tkhmaz kizinri tomil nigan ji donu gu hamlatamuz yin. Aramogum chandu арчам дук кызгач тамык ген тумузурела чонгонда хамлазга газ гиндара кума кага ме токцгаматы гамарузгинугда амагы секраттым ме кысыгук
0: тотомагы тунда яла харвада нертип жи каптыгли ярлын юмди хамда ярап жигини лхувцугунда насуң
1: куманда амам мырген мыргагысы
0: шилы царжи Тотомага галапа чихингунара таны ума чангып шайчизг марнец. Тотомага семзу арангавшинг чирчу йонгу нуркапти, топчу яралангини джуинчим галуквати, тотомага нгу шугазгини.
2: Я, шага, дерингни вули чонг чу топчага лхома инго.
0: Тавсисг. Ркапти, тотоми циендар тотангпур, арангнила гасагам нян ума зган чатанг самти. Дэн мөрөн шчипани тартала тгварды мнис хчигичэн мргэрка чая ин дэм мөрөн азга нэн мамнюн нума цэг дичулан дэм мөрөн азганга фовцуг галарчэн тангчигра майн нума цэг дармжиг шун тавг мэк дорчиг цэгарах чиг мамгүнз кэргэ тотоман нэмсэн липур нэн лавта чин влуу джми нэнс шкапти тотомаг дарм чэцула та мхимл комичэн инэрэн сингорва цурёк Касл марга чацулата хижина лхбрд ха ливрнжро масл товцула тгижи чешэнгэ ян мармлни ловтэр левди шобичацулв жалэри

0: ozondi khanta marga kacha shil chari thopchog morang thopta lenju thapchen nu gujini thopchog chechula ta gonu gar kapte
1: o ta samasa juti chula thondangs
0: sibir ganla kar kachan dag dagdag chechula vjirang la marga kacha nyen dang nu khitap ga disam mangwi ti kangsi gen yang margan ba sigi dartra nantin ji thotho mir kachir nyen kun sig mafshong la njongjir yang jongmasal Дели гызын татун лорм тэнгпун дэма тэгби тотоми чэцлэ жи янлар качавша банда аматан хрнарч хөвтэр гэргэнчи гона хэнда халирын дэрва тэгчлэйэн ркамди тотоми татун ян арангни хөвтэни пэби тонди химэл нинкурджэ маргам батагэ арангларх кали гандрасх топэр ян нямжух шэжинмэл тотоми хсиган магзэни хэнда вгъын мошиг янла Намтг сумил шигжин янурчинг дундг симла нярчдэ лил хамуушиг майин унжин тотуми симла чившир янба махимл шкаптер арангнил гасэнчи сыртг юнви цорнанг шигшонгэнд коми магмогангла арангнил шиба зэнтгтэн манрасин гасэнчи чин арангла гончх томбе нва шигшонмл тобжил хуцуулгдан дуг би цена сим хэндв дэйшин дурнанги канва сим кэм хэндэрч ябрня
2: Нам я на раннен дому сгандруган дыйти надо, му мачих шага.
0: Дэна Тотоми аган кобая сила тэн тэнпур нжалуи цорнан янла. Тотсу лаглайян шкавдэр Тотома тэн тэнби цорнан артамчы тэшюнва дэй оу.

Kishayam

0: Yatuk nan batar ta tirin gele tsindi tsamba ga niwa lorgin dan bi dan ka ga tsamba din ashi gi jil ta ga lorgin dan bi dan ka ga tsamba din nga ja chin yam kan bi kapir dan ne le lan da ga ni yam kan khchi ga nan zmarang zing ga war ngan ja war nga u yong slan thop song na shar ga ng tong ko drigi da twa zi lan thop na shar ga niwa ko drigi da twa sma lan thop na shar ga sma ko drigi ta ga tsamba de twa tsamba de mi wa tsamba de nang shi ji se kon ti sul tam zin shi chu le tsin ngam ma ga nga lorgin dan bi dan ka ga tsamba da ko drigi ma ta ta na tirang engine ra chu pa chir ti sul tam zin ma ina kalam ri chu gi ti sul khor jeri ᱛᱮᱜᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱟᱪᱷᱮᱛ ᱞᱩᱨᱜᱤᱱ ᱨᱟᱢᱵᱮ ᱫᱟᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱵᱨᱤᱜᱤᱱ ᱵᱩᱛᱮ ᱤᱧ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱤ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱴᱩᱣᱟ ᱭᱩᱱᱩ ᱢᱤᱣᱟ ᱪᱮᱱᱩ ᱛᱷᱟᱝ ᱜᱚᱢᱟᱜ ᱫᱮᱥᱤᱱᱟ ᱟᱡᱩᱜᱚ ᱜᱩᱜᱤᱱᱤ ᱛᱟᱛᱤᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱥᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱩ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱠᱚᱨᱠᱢᱫ ᱯᱷᱪᱟᱞᱤᱱ ᱡᱜᱨᱟ ᱠᱚᱨᱠᱢᱫ ᱯᱷᱪᱟᱨᱠᱟ ᱪᱤᱥᱩᱪᱩ ᱨᱮᱣᱟᱭᱤᱱ ᱭᱟᱛᱟᱜ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱱᱟᱜ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱥᱢ ᱧᱮᱞᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ཁྱི
1: ཡོད་ཏེ་གཅིག་བ་ཁ་རང་ཅིག་ཅིག་བ་རང་ཅིག་དང་ཅིག་བ་རང་ཅིག་དང་ཅིག་གོ་ཟེན་བར་ཁ་ཤི་གོ་ཁ་མ་ཡ་མང་ནང་གི་

0: Tornin washkil alunchin.
1: Tsomin washkil alunchin.
0: Sarangir nyamju.
2: Nyamkhanamba chenamba de moyna. Terangde jersike danga bi chinir smdang. Jersike da jabi chiyabdan. Worsike da jabi chiyabdan yanla. Zapen barshel. Shuni thangdi sarangir nyamju de chenke nangtuna nadi jushel.
3: Mzipi Zhongkorab Shangyi Yotsil Nyamtagni.
2: Xi Jinping Rigni Tukjie Dang, Zhuxi Xi Jinping Chenlim Xiba, Serbi Yara Pengu Tsu.
3: Zhuolikji Khazakhstan Dang, Erisarang Camchuk Shajin Ba Masil, Erisar, Zhongyi Jikang Nyamdi Yen Tankangan, Chongda Tang Jekhchibar Shikjirele.
2: Ergesli Chajib Kangi, Ergendul Kalta, Jirci Chabi Shabshi Kondum Shabar, Kandil Tungbi Gorkia Lakhtar, Samchir, Parinjim Xi.
3: Wushu Jun Jim Tokir Dang, Mathur Tokship Shipper Masil, Machim Turun Babjitje, Jenkum Songship Dang, Pisan Toyin Pejitje, Chetun Tondar Shigue.
2: Lotun Chanji, Tsunu Kalan Nagurmu Jonchir Dang, Derlinka Jonchir Dang, Tokship Jimul Shi, Shunin Anton La Shiv the San Shu.
3: Chechip Shu Jim Ping if Tantone. Jingi Naman Ramjinji, Seagulder Jirtuji, Hun Bart of Jigla, Mirim Tony Dang, Pijin Joy Mangiang Yene. Jingi Naman Ramjinla Songship Shina, Seaguli Chemji Songship Dang, Mirger Jimson Pijin Joy Pantuyole. Lorni Changu Jongawa and Gotsipi Lore, Xi Jinping, Jenkum Huayu Gompin Zapchalote. Rangji Jacob Jerlang Sopshipi, Rangshong Sonshu Sakaji, Malam Joniring Chambatang, Jingin Hamar Ramsinji, Sonshu Shek, Mental Cherdangla, Matang Ramshong Kam, Champton Yamnila, Regentian Maple, Jemji Saratov, Jeskendatangi, Golashu, Jenkum Dangila, Jonkur Tokhupale. Tarta Nistu Nietilu, Sulan Nipushinguts Hule. A Mamdur Zaksum Joyler, Jacob Jerlang, Achinkarjib Totum Tru, Mupalargan, Sonshu Satsi, Sul of Jasla, Chetang Chipshini, Ulovde Wapungam, Dent of Chipshinkule. Nistum Jetigore, a Mamdur Zaksum Joyler, Jacob Jerlang, Jisul Tortapshinguts Pani Zung, Lob Jerang, Sorgunchi Tarik Dantambi, Shirin Yong Tontang, Sara Harsu Shajer Kendatangi. Quarantan Sarger Zerti Janchi, Jenkum Stasiv Talent Jarjabsgiti, Sonshu Shet Verabdan Rember, Jemji Mosel Tover. Xotang Sasu, Sachi Richi, Jambur, Gentling Amount of Shinny, Mamjur Zaksum Joint, Matang Ramshun Kam, Champton Yamnija, Nabangone. Jonkun and Zamlinger singing Hamang Ramshin, Pensum Tokhija, Jakub Jihinla. Jechir Shishin Pingi, Tonta Warsumta, Miriji Hihul Langanker in Totta. Singing Hamang Ramshinla, Sonchu Shajete, Jenkum Hihul and Zichunga, Jung Trojani, Changul Tang, Kentatangla. Kungi Jessip Chensuki Yamdi Lakhnani, Samlo Chita Tongatan, Toki Chita Jetty, Sikoli Cheshuk Chimton Sopa Yamchim Shaggy Pin Bokal Tange. Kungi Tantone. Jingi Hammer Ramshin Sonship Lakhnum Shachille, Jonki Jacob Chelang Soyimbi, Ramshon Sonship Sakalje, Malam Junior Yamsigni, Ramshon Shenka Malak Kel Chihitang, Ramshon Zijonje, Tamanje Cha, Ramshon Hebjak Yamchille, Jingi Hammer Ramshin Pansam Sokipchi, Kakung, Jacob Chelang Malan Ramshim Chige. Jenkum Tarna Huayin Tarshipi, Lorjiji Mirjing Rangotun Bani, Ramshun Jenkum Malak, Domi Ramshin Tang, Chasang Ramshin Songzum Shepi, Tabji Jikhtanhi Namshipi Batange. Deni Jijan Changulji, Sangnisa Songshub Tang, Nirpu Songshub Songbul Shepi, Nakil Gojigware. Jechu Shuja Shijin Pingi, Mertang Ramshun Kam, Champton Yamniji, Chinil Kunta Chil Yula. Jingin Hamang Ramshila Songshub Shajite, Nirik Songshubni, Malak Ramshinji Songshub the Rampur Shikange. Jenkum Jirchung de Zirjis Changi Jirchungi, Shogdi Jirchung Tang, Malab Jirchung, Jonsani Jirchung Chipshepi, Shoksub Jenny, Jonku Chachi Dambi, Sonshub Jilamp of Chole. Jonku Tarigalang, Jenkum Kurik Shemjik Sternich, Shemjipa, Oyan Jain Chipshachere. Jacob Shuja Shimpin Jip Dombi, Jenny Naman Ramsin, Sonshub Jelami Chachi Chekin, Malab Ramsin Tang, Jangsti Ramsin La, Terra Jonku Chachi Dan Yule. Jacob Rambing in his serum jingle tang, Jayoni Skaplatongi. Nazi Jacob Jerlang, Rissel Jibjir Larkandak Tongatang, Jenkum Songchung, Martik Lam, the Lachter City. Jenkum Songchung Yamsu, Lita Kachin Paver, Jonku Jirjitang, Jonkung Gachul Tater, Gola Shur Jing in Hammer Rams in Chishung in Ibjona, Donjan Hachang Samu Dan Yule. Tacha Mertang Ramsung Kam Champton Yamnija, Namba Ramjin Wani, Mzipi Jonku Yeran Trohis in Jervin Yule. Rangji Tomcha Chamber Chip Jersum Jer, Jenkum Wartim Hartung City, Jayunji Jachiv Denji Yanji, Rishi Tomcha Songchu Nidan Tabule. Tengara ratang tar tongla nyebir jirbi, shenga tarti chatsuk je jangbur rgabja lir ganni, gula shuur donbur je samshik chib zong yule. Yunan yaglang langchin je natung chimji je shangchul holuq yekur de, ngamunin zamlangi zhongkur jenkum songchub la rtasiw shepi huyamsun shikta jir yule. Tarta rangji je rirchi yaglang langchin je chatsuk jibja la nyebir parni, loog chik langchik sozi chi vjachib jil yimi songzam shi yule. Dalur Shishang Ban Rishik Langchin Longar, Tommy Jitzilla, Stonke Jatang Abjil Yopi, Langchik Zini, Sagni Jiyang Langchin Jim, Matu Latin Yajil Baby, Jitzit Jisan Tokhtan Yule. Yunan Shishang Ban Rishik Langchin Longvi, Langchin Songkun, Jufang Yi Shajire. Langchin Chongchong de Hajang of the Tangilla, Sinish Karma Ben Gorji Yelang Tabe. Dandra Langchin Chongchong Liu Jitzil, Stonke Nibja Shibden Latib Yule. Dalur Datang Putsikin Yuzung, Jakov Chelang. Jakov Chelang of Jatum and Nisa Lakhtabshini, Chelang the Yopi, Jingi Jerry, Sonshu Shajete, Jakov Chelang the Chinche, Kachin Nang and Gansin the Jerule. Henan Tackle Channel Jakov Chelang the Henan Jeffra Lagrang Kendi Mashachile, Manamchi Jonam Dang Cho, Torong so Wachul Kut, the Tapi Jelam Sobjil Zigate, Henan Jeffra Lagrang Kazin Tor, Jantab Shinchula, Gachul Chakun Jang Hali Jachishang, Richie Jambur Chev Denny, Shivjur and Party, Zamlang of Tralagrang Tulle, a gentleman party, Chatok Chipper Jerule. Хэнэн цакл чанг жакв жаглан додомжи баван янлагжи чамшин стегни чи чужэн хэмэн тойв шажирэ хунчилэн аци хчаалгарын нэ цомпэгэн тоцл хмэв жабжа нэр гэвжа замтэн цорн доймол онжин дартаан аци ташив цалим шип хчаалгарын тэ цомпэгэн тоцл хмэв жабжарын цоарилэ сагнис сонч малг зэг батан чавчиг ранжи чи рэдэг дан цахын богны сонч чи жаржин зэгчэн ла мжогнирын ашкэнд томжин юлэ Nature Juan Jacob Sakhalang, the start of Jungo Tippi, Nirpo Sorchutang, which you check Jonas Torta Kunta, Sansim Money Matu Sorpeltang, Richard Jeppel, Shakton Yamsu Chipsiti, Jacob Jerembani Pi, Jonas Sorchukunga, Ninka Chichi Sakhunti, Spoy Hunger Richie Jangburtang, a Jensen Hammer Rams in a Rimchi Harsofi. Juan Jacob Sakhalang, Semjipa, Sidan Chipsatire. Ratang the Sparkan of Jerniopi, Hardon Chemboshi Yule. Nazi Dinanger, Sparkan Sumchistangi, Sound Sodalchiti, Jonah Jasakum Yakatopatang. Мэнхэр мэкэн дадагар чэцэл чунг лагпун дэгэ. Дарта рангжи чэгэ энцэм чапиш гамсаадан зямцур чэнгэм сонрчуб чэг мартэгэнэн чэнгэн намэн рангжин сонрчуб чэг мэсэл сакун сурнгаа цэпаадан. Ржэйунс рэчив зокул дэгзэн агни лагтарв шаджи гордэв шиэтэ домби нямсу сашэн му томширг чэгдэн вшэ агни лиргэй юлэ. Рангжи дэр джакэв чэглэн цурв шэпаадан рангшон сонрчуб кэлэг манжэв шэпа Rangshun Sonchu Kaksu Shepapi, Nambak Sari, Sagni Sonchu Malaka, Tommy Nabatamni, Rkamsi, Chinka Malaka, Jachir Gabjitang, Jacob Chik Zonat the Sonchu Shepi, Rachi Sochertang, Sakhunga Chatsu, Jachi Donjila, Sonchu Nidim Shiule. Lorning Changu Jongavi, Sagnal Nung, Jingi Namarams in Sonchu Shepi, Zotan Kachin Namchite, Nirtung Samchel or Tevku, Nursel Chapsel, Jachi Nirangatang, Tanchon Jel Sambashini, Tony Kaltang, Jenkin Warchim. Дівшам персив дролом качин чи сончонтан нямсу шехи черх тонги баксаур тон юле Джаком нагли тан сатан чи рангшон сончу кыл додым си сырын жон ба сонхон я чип шачире Наци Джаков чаглан гэр писен тоим пейжи ла мамтыл шкенда тангти рангшон сончу кыл дебри лангжир камжу шепатан Ев тангта ни вартун додым цонзен тан жейл нямсу мансу лагчи су хтон лейтон ла шкенда тантыг танни Мэтэн арамшун кам чамтэн нямни чэ, дэнгрэв чэн гонжэр тэн зэрдэг гэрчун гон зэгчэм шачэл, хэнгэ лэй лэгэ бэйв шэджэг сарам бэ чээн сэрэ.
2: Сэрвэй я сэнцэн ву чэ чэ я дунгэр ядун цамжэр пэ бэ ган нэгтэ, сатэ дэ цула дэнгэ бэй цэн нэ хэн нэн. Дунгэнгэ янжу нян чэн ша чу лэ кунг чэ чэг бэй чэ чэг лэ цэн. Ши Чинпинг рэгнэ тэг цэ дэн, жу ша Ши Чинпинг чэн лэм ши ба дунгэ зон бэй шэ гу, бэ рэ гэ лэ дэр бэл. Ши Чинпинг рэгнэ тэг цэ ши бэ нэн, жу ша Ши Чинпинг тэ лэн а бэй, Арыгни Янзен дан пэжи чэ елсэн суви штамжил дамни. Кунги арыгни тарна ар Джакоб тарва дан. Арыгжун хтовна амарыг тоби самжиг саму дан. Арыгни хэлжиг лах чэчэ дан. Лорчи чэ сурса Янзен шэби тэгцэй саму чин ванды. Адерчи танкэн дан нямкэн намла. Кунга арыгни гонби штэви нянву дан. Чуша Ши Чинпинга в Йесл чонлы горчэм дахи сами. Арыгни чэр сава саму санжэвши ихуал. Чуша Ши Чинпинга чэнлэм шэби нан. Джуша Ши Чинпинги, Ардяку Мамби Герцил Бадан, Жуэнэ Ло Чунна Чанби Чанэн Дан. Дэмэнэн Замлэнга Ардяргби Кэчин Цхучинэшкав Дангбур Чанби Штэмжил Чанйг Сухчэн Нангтун Лэгбэр Дамьёла. Дэлэ Джуша Ши Чинпинги, Аманчу Чэн Заци Лашкэнда Дан, Амансим Чинтанла Яркэ Нанви, Жэнчэ Чэн Дахэ Дан, Дэрв Сарби Джунгия Гуэнжил Хелян Дан, Нямли Нямжил Чэн Ган Кэрби Ардяку Чэнби Згэнэн Гуэнбэр Цонйхуал. Шэгур Шэгби, Джунгу Дан Сэрби Ардяку Нича Кэнчун Сивтан Тун. Джуша Ши Чинпинги домби, Мергия Лекала Чинтан Цхупи Ндахи Качан Дан, Гула Шаби Джингу Чинбу Жайи, Замланг Ла Нямда Пэджи Штонби Лавчин Чарангул Нанг Ихуал. Тандиян Джанпэр Чия Сэрви Еш Данкан Дан Нямкан Чи, Джуша Ши Чинпинги, Джунгу Мамон Чен Ни Чарди, Джунги Лыгча Данграв Чин Лаш Кандэг Домби, Аджир Чи Лаглин Ла, Джилун Саму Ше Табар Арамдаг Танги. Дэрэн Левзун, Ши Чинпинга Рыгни Тэгцэ Дан, Джуша Ши Чинпинга Чанлэм Ши Ба,
3: Serbia也加快将中年成立空档，恰似此不是扎次所列的组织，俺记得当件事。哈萨斯坦抵抗消灭这组，克山诺夫等俄罗斯集团研究人员坦克的主席马特维恩克，加快抵抗的主席俄罗军及其当时的，将我们前的今天用坦克的运装着陆基，当然为其年龄年龄七十几年份，哈萨斯坦等俄罗斯人员参战当前把马斯了，俄罗斯的中立抵抗研究员坦克的军速等不积极不是积极了。
2: 年轻人了，而且是这就抗议，而且都可得，而且是为啥不困顿啥不的，跟得同比国家乐得了，三千八百米。三千里，应该投资的更加那比为这个投资人物也融资投资的，得出了啥不等等，今天等你，那比为这个，而且都可得，投资投资等，多么投资的这投资这为啥不是恰逢能这不的，跟得同期。中间的俺们忙不歇的，连续三遍，而且都没轻松那么。 还用个沃顿康兵干松学空三级不是跟得动起？历史上也的，例如毕业时从干军弄学毕，全体参加，全体用力没不足起。俺领导了很一天呢，中间的等中士不接，中面热心满进干军弄学毕，实际端出去把当。相亲的现在，满级学不是，他个是四级毕，都这么下不去的很难起。一级没毕，让分的领导们呢，领导了六级也不学吧。一级没毕，领导们也领导了下一级，是不是集中等？ 而甘肃甘肃所热气这边下不去，恰不空升级一百吨以后。三千里，而甘肃没等这边下不去，这国家瓦东国际城市提升的动画灯。热气这边下不去，腾空战役等，国人们当比国内有啥这个不是跟得动吧？他们呢，难道了很有盘子的白日等，开冷出去，娘们用吃不得等呢？这不是门不入，热气这边下不去，今天刚龙秀特不能干那些个吧？卡斯了些以后。
3: 兄弟，从那个能开几三只过六三路？ 当然，为青年青年的青年年年份，相亲等于书记，相亲的忙起那的今年用坦克的主任吴学军去，撮合着中期的等人马头这个人，穷可得，多些些把马死了。马青村跟爸爸姐姐，健康松弛就不等，别生头用偏见见，切断从头的些个。这就是说这习近平给，村跟这些一套的能力，让下改进，乐得当时些把等。健康村那就把等，江东偏见见穷些把。当生人马去，一会儿可能在春节，立顿全部得，一会儿这么呢。 而马其顿从上进阶，而个叔叔忙忙来不得去了准备，有点去去求些个等介入些个办难些等呢。俺姑爹是，而马其通过他们的铁路等，前阵子通过江给坑有了。吴小军的华龙黑这个人中中等，循环三十这个人中中，检测中几十小队，而马其把这节监控可以松弛等，也可以团队配给，你们这老着那么这个真，吃起伢说不了，人的黑这个精神素质，你是来打些些把马事，啥家伙人家也可以话等，做什么可以三四节的皮。
4: 给单独呢，七寸头一松手等，八寸头一配件，几件全部学把等了。你还要给二马七一起团控等，七件看，请可以松手些给把马事了。今年他们让我们松松也不学把，赶紧等做起张四学呢，七日等的，有的是单比七五等，七人在正来跟着等你。张七和我们还学十节特别磕头下给。健康也可以配件，真正和记得的呢，人呢也可以等，真正的也可以。从的也可以去年准配件来跟着当时不动话等了。 马英环军等，七多大块数，三十多里个，还得跟坐休息的。中四前头一块去，忙些团里多些等你。亲自的单边，马亲自中，没那么就没等我们不学个。亲年轻人就学着了，吴秀军、徐华这马亲村跟爸爸姐姐健康松弛等，别生头用配件，切断从头些把马斯了当些了。这了得可等，三个开力气，说说当些了。吴秀军就单独呢，当生马去一块可能在正下间呢。 村红旗马青军空等，多几了没事接，财务拉个些子呢。马青爸爸姐姐健康松弛等，别生头用配件接，而且他们他们当休息皮，他们先下个清等，休息下去就来了。健康个眼睛的血次了，借用十七八一把等，最近我带不着个关心，啥情况？健康松弛接，我特别人办不妥啊。啥事情都休息接，人他我是领办。没这个接，人他们喷什么错吧？啥空个你了很，他不对我说接，他们万一被切断断不了，更了不些的。 当生儿马去也，接顿接切不熟接，切不是人干出单不人可话等的。一会儿可能在正来等你，接起健康也可不晓得多接是跟得动哇。我们碰到忙些来等你，中华们这个精神作品的黑三等的同意。吴学军今年就单独呢，原来得可等三克了，可里边接让人多硬，人我切等三人我这里那边的黑那头些把等的。配学个钱不是大话等，过可不错多。你问同胞等，你问错了，三顿都多些是动话等，干成可跑吧。 健康们混乱就把等，全国内出了，连那么三十多了，人呢也出了，解决人搁住了，一个个盲喷起，人穷心里，健康们人同内定给辞职学班跟到同级。
3: Chisen to in Changul Lartini, Bitsen to in Pedi La Natal Shepatang, Changul of Gentle Lan Tonchim Shepa, Mangi Jikun Tisang Tatunga, Spilak Lam to Topa Chifigi, Niamden and Nambatang, Sapsik Namba, Layansik Namba Pitcher, Yakur Pedi Hitchin Tangni, Spitzen Toshang Rinitang Chevi, Rini Yakur Tonzije, Donchul Mumta, the Pansam Jesu Satongi, Kanarini Tang Armatung Rini, Marigini Jacotun Chis, Mundun Tans of City, Yakurwa La Tarkur Tol, Rini Yang Chokis or Tanjigi. Gosu Tampu Zotan Tonchu Shepatan, Tanjur Yamkil Sensu Wish to the Yaposhiti, Kelichi Tonkum or Jisinsu, Devil Nipan Dompu Sharki. Tankur Mansu Jelishital, Hertaki of Dalam Shiti, Rekum or Jessatan, Sorhun Chesatrupso, Tony Page La Katapsini, Mansu Jongo Jamatatuatan, Sua Jesan Tatongi. Wula the Baker Resu di Hantan, Lito, Chenji Wapchi, Sonder Sigur Maslum Jelu Shigur Shiger.
2: Dangavi, senior singing it, senior ninum, but Shanchen Tangi Shuja Jomba. 深圳罗东传奇

ལ་གསོར་གཡ་ཡང་ལོ་ལོ་

아로야라 그조르 로로가 나 삼르 조는 그 따가 머리에

ta sorgo jina zi arupsa sorgo zo katoga

Aruya lag zor va Yangalolo ga ju kichna zolap je tartuna go

ཚེ དང ཁ ཟོ ཁ ལེ ཡང སེམ གེ གེ

Ayo

ཏཱ ཏཱ ལན ཇ ཏཱ ཏཱ ལན ཇ

Aro nang man jig zo zi ne Ta man ja ga

Ta

Rondi nartang zortam ayang

啊,容易有真情的若还满,大会子个里呢?

so sim chi zo sor ge ayang to to ko chuna zga yang chura go

Ya mozo ji ye ya

Ron, just to me, so far,

yori tanga khan e ye ye ya demo go ye angar wa khurtare zi

0: མིགམར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅར སྟོང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལ ཅོབ ཅིལ ནས དེ ཚོ ལ ཅོབ ཅིལ དང སྐར མ སམ ཆི བར ཟ ཁུར རི ཟ ད བ དང ཟ ལྷག པ ཟ པ སང ཅི ལ གང ཅུང སེར སམ ལེ ཚན སྟོང རྒྱ ཡིན ལ ཟ མིགམར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅར སྟོང ཤ རྒྱ ཡིན
1: Арни нан туйн чих там я кан чунс чанг дин ки шо ла сер сам ни
2: кан чунг сер сам
0: ти цул жоб жил дан карма сам чен ни ти цул жоб жил дан карма жеб чи бар а же чи сарин гер чар тум ша же ин ти цул жоб жил дан карма жеб чен ни ти цул чер ги бар зан кур ри ев за мэг мэр дан за пар ва за пэм ба чи ла ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ལམ ལེན ཚན སྟོང རྒྱུན པ དང ཟན ཁུར རི ཟ ད བ དང ཟ ལྷག པ ཟ པ སང ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅར སྟོང ཤ རྒྱུ ཡིན དེ ཚོ ལ ཅར གི ནས དེ ཚོ ལ ཅར གི དང སྐར མ སང ཆི བར ས རིན རྒྱར ཉམ རྒྱུག ལེན ཚན སྟོང རྒྱུ ཡིན
1: ཚོམུན ཨོཤ་གལ ལོང ཚིན
2: ཚོམུན ཨོཤ་གལ ལོང ཚིན
0: དེ ཚོ ལ ཅར གི དང སྐར མ སམ ཅི བར ནང ཚན ཅི ཕོ ནི ལེན ཚན ཐ ཐོང ཤ རྒྱ ཡིན

明儿快乐些。